0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 октября по новому стилю в 1771 году родился Михаил Андреевич Милорадович, генерал, ученик Суворова и сподвижник Кутузова, герой войны 1812 года. Его отец был сербского происхождения. Михаил учился в Геттингенском и Кёнигсбергском университетах, но уже 17 лет подпоручиком участвовал в войне со Швецией. Он отлично проявил себя во время итальянского и швейцарского походов Суворова в 1799 году. Уцелевший в 52 сражениях, он был смертельно ранен декабристом Каховским на Сенатской площади во время восстания декабристов. Французы сравнивали его с самым смелым из своих маршалов – Мюратом. Однажды Милорадовичу донесли, что Мюрат, находясь на французских аванпостах под обстрелом русских егерей, пил шампанское. Задетый за живое, он приказал поставить впереди русских постов легкий походный столик и не только выпил шампанского, но и съел обед из трех блюд. Мюрат, как рассказывают, был в восторге от такого классного противника. Милорадович не был женат, но имел большую слабость к женщинам и любил своих, судя по всему, многочисленных детей. Его щедрость не знала границ. Именно его первым назвали современники героем нашего времени. Жил ярко и погиб неожиданно. Music. Music. Of your choice.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» оффроуд для всех. Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история. Как это верно, Ватсон?

0: Моторадио. Your lifestyle.
1: Just a midnight child, yeah.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Есть ли радость от того, что мотоциклы, например, в массе своей недорогие, ненадежные, и они чаще выходят из строя, и больше работы мотоэвакуатору, больше денег, соответственно, и так далее, и так далее? Или наоборот, печально в этом смысле? Они все надежные и не ломаются?
2: Да нет, если говорить про наше личное ощущение, оно, наверное, нейтральное, потому что я каждый раз повторяю, да, и мы в этом плане не меняемся. Нам гораздо приятнее встречаться с людьми и помогать им решать какие-то вопросы, когда эти вопросы связаны с положительными эмоциями. Там, купил человек мотоцикл в другом городе, ему нужно привезти, да, там, нужно ему помочь, там, отогнать в сервис, сэкономить время, чтобы что-то там с мотоциклом сделали, чтобы он не тратил на это свое время. Там, помочь с постановкой на учет или еще какие-то там вопросы. Вот, а чтобы человеку оставалось только получить готовый результат, получить работающий мотоцикл и на нем кататься, получить удовольствие. Вот поэтому, когда они там ломаются, что-то происходит, или там, не дай бог, ДТП, и у человека и так негативные эмоции, а тут еще надо эвакуаторы вызывать и деньги тратить. Ну, конечно, это меньше огня в душе разжигает, так бы я сказал.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вот приведу пример еще из старой мастерской. Был отличный пример. Значит, приехал человек, говорит, у меня что-то стучит спереди. Я не могу ездить, был там в ряде мастерских. Что-то стучит спереди, никто не может найти. Это оказались разбитые подшипники Матинга, которые вообще сзади. Вот так вот. Но чтобы найти этот квест, мы что только не пробовали сделать. То есть мы что-то там снимали, разбирали, ездили, руками держали. То есть, ну, не найти самим звук. И получилось смодулировать его ровно один раз по случайности. И потом я понял, как это модулируется, мы делали постоянно. То есть при спуске, нажатии на задний тормоз, у тебя, получается, маятник начинал догонять, так. И этот звук появлялся. Ну, блин, это надо догадаться, то есть это случайность. То есть решение таких нестандартных квестов, твой мозг достаточно неплохо размышлять начинает этот момент.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Saint Petersburg. Best.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 1131 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получил 51 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Не стой под стрелой.
5: Ну и что? Спокойно, Снупи.
6: Я не верю здесь ни единому слову! Там, в Чисовой аллее, когда я осматривал тело покойного, я обнаружил следы.
7: Мужские или женские?
5: Это были следы огромной собаки.
1: Моторадио представляет.
8: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. И сегодня мы с вами снова немного поговорим о мотоциклах. Ну, сегодня я хотела бы все-таки уже окончательно подвести итоги моего сезона, мотосезон 2026. Почему? Потому что я его, друзья, закрыла, и не нужно кидаться в меня тухлыми помидорами, пожалуйста. Я уже много вам раз говорила, что есть такое понятие, как мото-юность, мото-детство, когда ты катаешься с первых весенних лучей до снега, когда ты участвуешь во всех прохватах, во всех мотопробегах, когда ты вообще не спишь, не ешь, а все у тебя про мотоциклы, потому что ты недавно сел за руль, и ты моторебенок. И причем тебе может 50 лет, и ты все равно моторебенок, потому что для тебя это все в новинку. Я уже не моторебенок, я уже больше 10 лет за рулем мотоцикла, и, наверное, лет 20 уже, наверное, двойка катаюсь. То есть, на самом деле, все немножечко уже не в новинку, хотя открыл для себя новый стиль мотоциклизма, об этом тоже уже рассказывала. Поэтому мне нравится моя новая мотожизнь, но юношеский задор пропал, и кататься до снега я уже не хочу. Тем более я сменила полностью стиль на классик, на кофе-рейсинг, и моя экипировка, она не туристическая, она уже не годится для холодов. Как уже тоже говорилось, простужаться я совершенно не желаю, чего желаю вам тоже не делать. Так что мотосезон я закрыла, поставила мотоцикл в приятном месте, тем более у меня небольшая поездка предполагается. В общем, мотоцикл мой спит до весны. Давайте по сезону пробегусь по своему. Не могу сказать, что он был большим. Всего 1700 километров я накатала, зато честных, замечательных и прекрасных. Потому что мотоцикл новый Royal Enfield Hunter 350 меня очень радует. Начну я с его покупки. Это случилось в декабре прошлого года. Благодаря Деду Морозу покупка ускорилась. И на Новый год я получила такой подарок. Потому что на тот момент я еще не продала своего гусенка BMW GS. И прям вот такой суммы, чтобы купить рояль, у меня не было. Вот. Гусенок у меня ушел к новому хозяину уже в мае месяце. Надеюсь, что у них все хорошо с хозяином. Александр, если вы меня слушаете, вам привет. Надеюсь, что у вас все получилось с правами и так далее. Ну так и вот, что еще? Ну, поскольку я купила мотоцикл легендарного индийского бренда, я вступила в Riders Club, чему я очень рада, потому что это не сколько даже покататься люди, это просто приятные люди, с которыми действительно приятно, ну, замечательно общаться. И, конечно же, интересные поездки. Все началось с открытия городского мотосезона, на котором я давно не была. Кстати, жалею, потому что, как бы, друзья, да, открытие сезона – это неформальное открытие. Открыла сезон я еще в марте месяце, 21 марта. Это для меня абсолютнейший рекорд. Я никогда так рано не выкатывалась. Ну, вот забрала у дилера мотоцикл, прокатилась в солнечную, ясную, прекрасную погоду. Вообще, мне очень понравилось. И я поняла, что, наверное, сезон в марте открывать – да. Если погода позволяет, почему нет? Давайте, в общем-то, ну, если следить за дорогой аккуратненько в марте, очень даже кататься можно. Ну, так и вот. А официальное открытие сезона, разумеется, городское было в мае месяце. И это, повторюсь, не какой-то обязательный пробег, не обязательно открыть сезон. Это просто способ встретиться еще раз с вашими одноклубниками, единомышленниками, просто приятелями, которых вы там всю зиму не видели, пообниматься, пофоткаться, рассказать о планах. Я считаю, хорошая традиция, и думаю, что на открытие-закрытие я все-таки ездить буду. Мы красиво прокатились с нашим клубом, ну, райдерс-клубом, то есть это не МС ни в коем случае. Ребят, не подумайте, что я стала клубным человеком, ношу жилетку и так далее. Я никак не против клубов, это часто очень серьезные, хорошие, уважаемые люди, но просто немножечко это не мое. А у нас райдерс-клуб, то есть просто люди, у которых есть мотоциклы определенной марки, и мы просто дружим, без всяких обязательств. Вот с этими же ребятами мы покатились на пробег «Белые ночи». Давно, друзья, не каталась всю ночь, и это, знаете, как бы, несмотря на усталость, это классно, потому что мы прокатились по городским красивым местам, потом проехали утром по дамбе, и если не бояться шныряющих на перерез чаек, то вообще это очень красиво и здорово. И в конце нас, разумеется, покормили. Что еще было интересного? Ну, конечно, я рассказывала, что я исполнила свою мечту, приняла участие в Gentleman Ride, ДГР. Это такой пробег общемировой, то есть куча городов вообще мира собирается. И катается по городу, по городам всего мира. Главное условие – это классический мотоцикл, классический чоппер, классический классик, бобер, коферейсер и так далее. Можно на Яве, можно на Иже, можно на Харлее, можно, не знаю, на чем угодно, на Royal Enfield, можно на Триумфе, нужно на Триумфе на самом деле, но только не на спорте, ни на чем пластмассовом. Экип тоже под запретом. Стильная одежда наша, все. Пиджаки, ретро-платья. Ребята, это так красиво. Красиво, я вообще счастлива. Также могу отметить, понравился Гора Мотодрайв, тоже съездила с девчонками, посмотрела на кольцевые гонки, посмотрела на кроссовые гонки детские, очень интересно было. Ну, естественно, конечно, Балтик Ралли, каждый год это супер событие. Я приехала наконец-таки на своем мотоцикле, не двойкой за рулем, я приехала на своем мотоцикле, прокатилась, приняла участие в пробеге на поле Пасхи, на котором мне безумно понравился, сильное место, очень великолепная организация, спасибо всем, кто сделал для нас Балтик Ралли, кто сделал все эти активности на нем. Ну, Балтик Ралли я отдельно уже хвалила, еще похвалю, ну, в общем, это было классно, как всегда. Были у меня мотопрогулки вдоль моря, потому что я лето прожила в поселке Белоостров, и наконец-таки я покаталась вдоль этих всех замечательных пляжей, сосен, давно этого не делала, очень здорово. Что еще интересного такого было? Поездка в Карелию с нашим райдерс-клабом, правда, я поехала на машине. Объясняла вам почему, потому что хотелось быть все-таки в ритме компании. А мой мотоцикл по мощности и динамике, к сожалению или к счастью, не позволяет такие длительные скоростные пробеги, но я кайфанула и на машине. Так что сезон, могу сказать, что был интересным. В первую очередь он был интересным благодаря новым моим знакомым. Я познакомилась с ребятами из джентльмен-клуба, которые ездят на ДГР. Очень приятные такие люди. Конечно же, Riders Club наш. Это отдельная любовь наши друзья, я надеюсь, что сезон заканчивается, но мы все равно будем продолжать наше общение вне мотоцикла, где-то встречаться, где-то пересекаться, что-то строить план на следующий сезон, потому что на самом деле у райдерс-клуба такая даже общемировая линейка в пробегах, и общероссийская, которые традиционные, и, конечно, уже планируешь их в календаре на следующий год. Ну и что-то спонтанное, надеюсь, мы тоже будем устраивать, выкатываться просто так, потому что есть настроение. Очень я рада, очень я довольна покупкой этого мотоцикла. Если вам интересно, я расскажу вам все о нем. Напишите мне в личку, пожалуйста, в ВКонтакте, там, в Телеграме, в Максе. Задавайте вопросы, с удовольствием вам на них отвечу. Ну что же, желаю вам замечательного закрытия сезона. Сейчас маленькое стихотворение, традиционное, старенькое. Закрываю сезон, открываю зонт. Я как будто между черно-белых зон. И уже не лето, и еще не зима. Я не знаю, что это депрессивная тьма. Открываю двери в гаражный мрак. Поцелую зверя нежно в бензобак. Воздух мерзлый, стылый, словно неживой. Спи спокойно, милый, встретимся весной. Да, весной мы встретимся с мотоциклом. Ну а с моими друзьями, приятелями, повторюсь, я хотела бы общаться и в межсезонье. Вот хочу вам, друзья, тем, кто еще пока не закрылся, докатать прекрасно, не замерзнуть, одевайтесь теплее. Ну, а тем, кто живет в теплых регионах, желаю продолжения сезона чудесного. Я не вижу смысла его закрывать где-нибудь там в Крыму или на Северном Кавказе, разве что там в феврале можно тормознуться, когда действительно бывает и снег, и холодный ветер. А так, друзья, катайтесь, присылайте фотографии. Кстати, в группу «Девушки-байкеры» присылайте фотографии обязательно. И все будут вам лайки ставить. Ну вот, на сегодня все. Слушайте моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 октября по новому стилю в 1771 году родился Михаил Андреевич Милорадович, генерал, ученик Суворова и сподвижник Кутузова, герой войны 1812 года. Его отец был сербского происхождения. Михаил учился в Геттингенском и Кёнигсбергском университетах, но уже 17 лет подпоручиком участвовал в войне со Швецией. Он отлично проявил себя во время итальянского и швейцарского походов Суворова в 1799 году. Уцелевший в 52 сражениях, он был смертельно ранен декабристом Каховским на Сенатской площади во время восстания декабристов. Французы сравнивали его с самым смелым из своих маршалов – Мюратом. Однажды Милорадовичу донесли, что Мюрат, находясь на французских аванпостах под обстрелом русских егерей, пил шампанское. Задетый за живое, он приказал поставить впереди русских постов легкий походный столик и не только выпил шампанского, но и съел обед из трех блюд. Мюрат, как рассказывают, был в восторге от такого классного противника. Милорадович не был женат, но имел большую слабость к женщинам и любил своих, судя по всему, многочисленных детей. Его щедрость не знала границ. Именно его первым назвали современники героем нашего времени. Жил ярко и погиб неожиданно.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Your lifestyle.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, с вами Макс Дед из магазина Гранд-па Райдер Джон Доу. Сегодня мы говорим о том, как ухаживать за шлемом в межсезонье. Давайте вместе разберемся, ухаживать за ним или нет, и как это делать.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Шлем – это очень хитрый предмет, и когда ты много-много катаешься, у тебя скапливается их очень много. Если вы хотите что-то сделать со своим шлемом, самый простой совет – снимите все кольца. Ничто так не убивает шлем, как ваши брутальные кольца. Мой первый шлем. Ему лет, наверное, 16 точно. Он перекрашен. Это интеграл, причем комбинированный. У него вставлялась челюсть. Если вы когда-нибудь ради комфорта подумайте, что надо купить такой шлем, помните. Вот эти вставные челюсти, они всегда вот забываются. В общем-то, с первого сезона, как я его купил, я не помню, где эта челюсть. Все, что продубано и протрачено, все на дело потрачено. Поэтому, по сути, он превратился в три четверти, потому что где вставная челюсть, ну, вот непонятно. А вот второй мой шлем. Это комбинированный модуляр. Это шлем, в котором я попал в самую серьезную аварию. Здесь вот даже есть следы моего падения. И после этого падения я, естественно, положил его на полочку, и он там лежит. Вопрос, который мы ранее не осветили. Какой шлем брать? Матовый или лакированный? Матовые шлемы в любом исполнении выглядят всегда очень и очень круто. Но, как и положено, он очень маркий. Вы можете его поцарапать даже ногтями. У него есть огромный плюс. Издалека он все равно будет выглядеть круто. Но вблизи всегда будут царапинки на нем. И невинно убиенные насекомые его испоганят и так далее. Зато будет видно, что вы катаетесь. Лакированный шлем имеет удивительную способность, что даже если вы его царапнете, относите его в любой, даже автодетейлинг, и вам там за 500 рублей его полирнут так, что он будет блестеть. Поэтому, конечно, матовый шлем – это крутизна, лакированный шлем – это практичность. Хотя лакированные шлемы тоже очень круто выглядят. В плане ухода за шлемом разницы никакой. Это только вопрос внешнего вида и возможности исправить некоторые царапины. Во всем остальном, как вам нравится. К плюсам и минусам, ребята, все комбинированные интегралы потом превращаются в кусочек, ну, просто посмотрите. Он, ну, это просто вот нереальный стоя. И вы думаете, что он там прямо какой-то некачественный? Нет, он был очень достаточно дорогой по цене, я брал. Но просто в какой-то момент он превращается вот в это во все. Поэтому я держу его исключительно как ностальгию. Ну и комбинированные модуляры. Все, конечно, очень удобно. Был у меня в свое время и Шой, и Шуберт. Модуляр, где забрало поднимается целиком. Но вот этот мне показался интересным, потому что челюсть закидывается прямо вот сюда. Выглядел, конечно, круто. Но весом он при этом становится, ну так, под 2 килограмма, а то и с лишним. Если честно, даже шея болела от этого. Максимальное количество сочленений приводит к тому же самому. Все вот это начинает со временем болтаться и раздражать по дороге. В какой-то момент я от этого просто отказался и даже избавился от самых дорогих моделей. Сейчас самые педантичные ребята скажут: так его же можно смазать там и что-то еще с ним сделать, скрутить, разобрать, собрать и так далее. Да, когда-то и я так думал. Вот мой третий шлем, который я пытался привести в чувство, то есть собрать, разобрать, смазать. Может быть, конечно, многие из вас рукастые ребята, и у вас все получается. Но я в этом смысле достаточно творческий человек. Ну, в общем, пытался его разобрать, потом собрать, козырьки, визоры. Иногда ты его разбираешь, и там есть вот такие вот маленькие, вот такие вот маленькие штучки. И если ты хоть одну потерял, все, это считай, купил новый шлем. Поэтому всем, кто хочет его разобрать, смазать и привести в чувство, помните о том, что закончится это может очень плачевно. После вот своего третьего шлема я уже не упражняюсь. Неправильная подборка шлема. Вот никогда не ведитесь на самое дорогое или самое дешевое. Просто выбирайте шлем правильно, для себя. Не важно, сколько он стоит денег. Важно, чтобы он сел тебе на голову. Это тот принцип, который я проповедую у себя в магазине. Если тебе лекало подходит, это твой шлем. Дальше вопрос цены и всего остального не так важен. Он тебя защитит, главное, чтобы он удобно сидел на голове. И в моем случае я советую никогда, ну просто никогда не разбирайте свой шлем и не пытайтесь там его уплотнить и доработать, потому что это может закончиться вот так, как закончилось у меня. После самого дорогого шоевского шлема я пошел по простому пути. Да, это шлем 3/4. Но он же не защитный. Но он же в нем упадешь лицом, и лица не будет. Открою вам тайну. Если вот в этом шлеме со снятой челюстью упасть, лица также не будет. Даже у дорогого модуляра в определенный момент, если челюсть закидывается наверх, она также при падении может с легкостью улететь, и все произойдет ровно так, как произойдет. Конечно, интеграл, по сути, один из самых защитных шлемов, но у него огромное количество минусов. Самая распространенная травма при езде в интеграле – это перелом ключицы. Голова поворачивается при падении, и шлем ломает ключицу. Ну или вообще, поворачивается при падении и сворачивает шею. Поэтому, ребят, безопасность езды – отдельная история, сейчас не об этом. Как же за ними ухаживать, ребят? За шлемом 3/4 все очень просто. Протер и поставил красивый на полочку. Это карбоновый шлем. Все вот это аэрография. Ребята в подарок мне подарили. Раскрасили мой шлем. Я был очень доволен. Вся внутрянка в любом шлеме, если она не вынимается, ее нужно просушить. Кто из вас в поездках сушил шлем в отеле под феном? Вот почему фены не работают. Они сгорают. Ну что, там остаются байкеры? Он обязательно кладет шлем, обязательно туда фен. И оставляет. Фен через какое-то время перегревается, нахрен сгорает. Или может только я этим занимаюсь? Самые педантичные делают это электросушками, ультрафиолетовыми, которые вот в обувь вставляют. Мое почтение, это гениально, но возить с собой ее – это прямо мрак. Что будет, если не высушить шлем? Да ничего не будет, там просто органика будет жить, и в какой-то момент появится неприятный запах. Ну, на самом деле, спокойно за зиму шлем просыхает. Особенно 3/4, он открытый, все высыхает. Если, конечно, вы хотите добиться идеального, там, просто чтобы не было запаха и все остальное, множество средств, которые используются не для шлемов, а для обычной одежды, этих средств миллион просто. Все они, по большому счету, из одной канистры, но работают они на ура. Поэтому, чтобы внутрянка у вас долго сохранилась, либо высушьте ее ультрафиолетом, либо специальными средствами. То же самое касается интегралов. Есть плюсы в интегралах. У многих вынимается внутрянка. Можно вынуть целиком и постирать. Но это огромный плюс. Если в вашем шлеме вынимается внутрянка, можно вытащить и даже, ребят, приобрести еще и заменить в случае, если она пришла в негодность. Отвечая на многочисленные вопросы по поводу встроенных темных очков. Конечно, это удобная вещь, но есть у него и два существенных минуса. Во-первых, из-за этих встроенных очков шлем увеличивается в размере, потому что они должны куда-то убираться. Во-вторых, открою вам тайну, это одноразовая штука. Потому что если вам попадет сюда камень, майский жук или что-то в этом стиле и поцарапает вам эти очки, то найти такие же идентичные может быть очень-очень сложно, потому что эта модель уже не выпускается и так далее и тому подобное. Плюс, чтобы их поменять, нужно сделать что? Правильно. Нужно разобрать шлем. Стоить они могут очень дорого, да и самое главное, хрен ты их найдешь. Поэтому есть они, плюс. Нету, да и не парьтесь. Я уже давно не смущаюсь того, что у меня нету таких выдвижных очков. Зато скорлупа моего шлема гораздо-гораздо меньше. Да и вообще относительно визора и ухода за ним нужно понять. Визор – это расходник. Нужно ли за ним ухаживать? Конечно, нужно. Но самое главное, что нельзя делать, это нельзя его натирать в дороге. Если вам попал майский жук, и у вас образовалась вот такого размера клякса, то самое последнее, что вы можете сделать, это просто вот так взять ее и стереть. Размазать это все по визу.
1: Было множество людей, кто рассказывали, да нет, он не матируется, да нет, он не царапается, да нет. Визор может жить 3 года, а может бесконечно, если вы просто теплой мыльной водой его промоете, смоете всю эту пыль дорог и невинно убиенных животных. Если вы будете его протирать влажными салфетками, стирать весь этот абразив, рано или поздно вы его матируете. Визоры с покрытием антифог изнутри, антицарапины снаружи, стоят достаточно дорого. Поэтому все очень просто. Тряпочка. Я мою свой визор мыльной теплой водой. Протираю и ставлю на полку. Знаете, чаще всего, когда мы это делаем? Весной, ребят. Когда достаем свой мотоцикл, достаем шлем, понимаем, что вау, он прямо вот весь в насекомых, и визор вроде покоцанный, и внутрянку надо бы постирать, но чаще всего мы просто надеваем и уезжаем, потому что уже мототоксикоз. Ну и, конечно, под каждый отдельный мотоцикл нужен отдельный шлем. Я фанат аэрографии, я раскрашиваю почти все свои шлемы. Даже если это очень дорого, а сейчас это очень дорого. Да все равно, ребят, ну нравится мне. Но почему бы и нет?
21: Как в древние времена рыцари оформляли свои шлемы гербами и знамена, и вот эти цвета, и все остальное. Я считаю, что голова хитрый предмет, его нужно защищать. Поэтому почти все свои шлемы я раскрашиваю. Понятно, что если ты упал в шлеме, если вот-вот визор, видишь, стерт. Понятно, что визор минус. Конечно, в нем еще можно кататься, потому что царапины сбоку, и ты не мешает. Чем плохо царапины? Они искажают. Зрение садится, кстати, очень сильно. Почему я это знаю? Потому что мне почти 50 лет. Все производители рассказывают о том, что если шлем упал, то появляется микротрещина, которая может привести потом. В моем понимании, тупо бизнес. Для страховых компаний. И если он, конечно, упал, проломило его, тогда да. А вот эта микротрещина, откуда ты просто узнаешь, что это вот микро... Как ты ее замеришь? То есть, что у тебя скорлупа потеряла целостность и так далее. Да никак ты не замеришь. По большому счету, я видел ребят, которые катаются в шлемаках всех обдертых после падений. За я или против, я считаю, что шлем должен выглядеть красиво. Но мы все-таки мотоциклисты, байкеры. Понты еще никто не отменял. Чем больше катаешься, тем больше шлемов у тебя появляется. Как за ними ухаживать? Да вот то, как вам хочется. Есть всего 3 вещи. Протер, здесь помыл, вынул, постирал. Да все. Никаких секретов здесь особых нет. Я знаю, многие из вас десятками лет катаются в одном и том же шлеме. А есть те, кто меняет шлем каждый год. Я и за тех. Потому что я люблю, когда люди катаются. Катайтесь с удовольствием и увидимся на дорогах. Всех обнял. С вами был Макс Дед.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки большее испытание, чем ехать...
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день...
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капкай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет там дорога.
13: А дальше, не касается.
11: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Только как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки». Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
11: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
17: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну, как и прогнозировали синоптики, холода понемногу захватывают наш город. Температура на выходных была уже не выше 8 градусов тепла. А значит, резина колес мотоциклов уже не держит дорогу достаточно для безопасного и комфортного вождения. Я прекрасно понимаю, что некоторые все еще будут катать до белых мух, но, пожалуйста, будьте осторожнее. В холода ангел-хранитель летает медленнее. Так что берегите себя и будьте осторожнее. Ну и самое время напомнить, что пора готовить мотоцикл к зимовке. Ну а я, в свою очередь, могу посоветовать вам зимний паркинг MR78, в котором, кстати, еще полно свободных мест. Ну а более подробно о зимнем хранении вы можете послушать в записи эфира на Моторадио с моим участием, посвященным теме «Есть ли жизнь после конца мотосезона?». Что касается погоды на наступившей неделе, то обращаю внимание, что температура воздуха ночью, по прогнозам синоптиков, будет опускаться уже до 3-4 градусов тепла. А значит, асфальт точно не будет успевать прогреться. Ну а кстати, самая теплая погода, по прогнозам синоптиков, ожидается в четверг. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 10 октября на прошедшей неделе в Музее современного искусства Эрарта по адресу 29-я линия Васильевского острова, дом 2, открылась выставка «Harley Davidson. Дух свободы», посвященная легендарному бренду Harley Davidson, символу бесконечной дороги, свободы и независимости. В течение нескольких месяцев можно посетить выставку, на которой представлены кастомизированные мотоциклы Harley Davidson, и увидеть больше, чем продукт известного бренда или эффектный технический объект. За каждым кастом-мотоциклом стоит конкретный человек, его выбор, труд, маршрут и биография. След владельца неизменно сохраняется в конструкции мотоцикла, превращая его в артефакт личной истории. Экспозиция представляет Harley Davidson как феномен, в котором техника и человеческий характер образуют единое целое. Ну а я, как владелец мотоцикла именно этой марки, являюсь большим поклонником Harley Davidson и с большим удовольствием посещу выставку на неделе. Кстати, обращу внимание, что режим работы музея с 11 утра до 23 часов вечера. 17 октября в субботу на площадке MC38 по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится историческое событие. Рок-клуб СПБ и творческое объединение «Восточный ветер» объединятся, чтобы отпраздновать 45-летие Ленинградского рок-клуба. Впервые два рок-клуба проводят совместное мероприятие, что позволяет назвать его не просто дебютом такого формата, а по-настоящему легендарным. На сцене выступят составы от рок-клуба СПБ и Ленинградского рок-клуба. Участники концерта, открытие Ленинградского рок-клуба и группы современных жанров подарят зрителям живой звук. Однако программа не ограничится только концертом в зале. На уличной площадке гостей ждут интерактив, фудкорты, косплей-вселенная и битва реконструкторов. Само мероприятие продлится с 12 утра до 22:30. Фудкорты приготовят вкусную еду, создавая атмосферу для знакомств, отдыха и приятного времяпрепровождения. Гости смогут приобрести ювелирную байкерскую и рокерскую продукцию, а также завести дружеское знакомство с мото- или автодвижением. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 14 октября в среду в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится «Рок-Октоберфест». В этот день культовый питерский клуб «Джаггер» превратится в столицу безумного рок-октября. Забудьте про классические оркестры и скучные застолья. На сцене зажигает мощная группа Doom Room с бескомпромиссным рок-саундом. Задавать тон вечеру и раскачивать зал с первых секунд будет харизматичный ведущий Кирилл Рудяков. Вас ждет крутые интерактивы, конкурсы, реки любимого пенного и два огненных отделения по 45 минут чистого живого драйва. В этот вечер поем хором главный триггер и хит феста «Rammstein Du hast», а также отрываемся под легендарные рок-гимны. Будет громко, вкусно и максимально атмосферно. Готовьте связки под этот сет-лист, невозможно молчать. Ну а по мне, это отличный способ побывать на Октоберфест без необходимости ехать куда-либо. В общем, однозначно рекомендую. Ну а начало мероприятия запланировано на 20:00. 16 октября в пятницу в баре Fish Fabric по адресу Лиговский проспект, дом 53, состоится концерт Linkin Park Tribute. На концерте прозвучат лучшие песни и бессмертные хиты Linkin Park в живом исполнении и с максимально близким звучанием. Для вас в этот вечер на сцене Pure, группа из Перми, которая является первым в России трибьютом Linkin Park. За плечами у этой команды гастрольные туры по стране, сотни концертов и фестивалей. Каждое выступление группы – это не просто концерт, а целое шоу, полное живых эмоций и драйва, которое никого не оставит равнодушным. Ну а сбор гостей запланирован на 19:00. Сам концерт должен начаться в 20:00. Ну и, конечно, по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар «Пространство МР-78», где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже стартовали проект «Мотоадаптация 2027 сезона» и продолжаем собирать его участников. Я напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться к мотокультуре и получить максимальное количество знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта вы можете получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну что ж, на этом все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю нам всем ровных дорог и возможности еще хотя бы пару раз выехать на мотоцикле до завершения мотосезона. Но услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А нет у вас какой-то такой специальной акции в связи с открытием нового места хранения каждому мотоциклу в подарок вот эти дуги?
2: Нет, нету, потому что у нас изначально сниженная цена в два раза почти. Ну, то есть, если по городу плюс-минус такие условия, там, где-то 4-5 тысяч хранения, да, то у нас оно от 2,5 начинается. Вот, поэтому как будто бы тут и так уже, ты просто даже 6 месяцев умножаешь, там, даже если по 2000, ты уже купил себе дуги, по сути. Ну, можно так сказать, что да, получается, мы дуги дарим в подарок, грубо говоря.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Where rock music lives.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами! Want a good music? Best.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 октября по новому стилю в 1771 году родился Михаил Андреевич Милорадович, генерал, ученик Суворова и сподвижник Кутузова, герой войны 1812 года. Его отец был сербского происхождения. Михаил учился в Геттингенском и Кёнигсбергском университетах, но уже 17 лет подпоручиком участвовал в войне со Швецией. Он отлично проявил себя во время итальянского и швейцарского походов Суворова в 1799 году. Уцелевший в 52 сражениях, он был смертельно ранен декабристом Каховским на Сенатской площади во время восстания декабристов. Французы сравнивали его с самым смелым из своих маршалов – Мюратом. Однажды Милорадовичу донесли, что Мюрат, находясь на французских аванпостах под обстрелом русских егерей, пил шампанское. Задетый за живое, он приказал поставить впереди русских постов легкий походный столик и не только выпил шампанского, но и съел обед из трех блюд. Мюрат, как рассказывают, был в восторге от такого классного противника. Милорадович не был женат, но имел большую слабость к женщинам и любил своих, судя по всему, многочисленных детей. Его щедрость не знала границ. Именно его первым назвали современники героем нашего времени. Жил ярко и погиб неожиданно. Golden Hits.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Давайте для начала, для тех, кто вообще первый раз вот только что купил вчера мотоцикл, что из себя .б представляет на данный момент? Что это за компания? Буквально несколько слов.
2: Ну, тогда просто по вершкам из того, что у нас сегодня есть, да, это два цельнометаллических фургона. И основной наш бизнес — перевозка мототехники, да, соответственно, мы перевозим технику, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, и, в общем, всю эту историю двухколесную, трехколесную, четырехколесную по Питеру и по области. И в начале года мы запустили мотошаттл между Москвой и Питером. Да, активно его развиваем, активно ездим. Сопутствующие вещи, которыми мы обросли уже рядом с перевозкой, это помощь постановке на учет, это зимнее хранение. И второй полноценный проект, который в этом году в начале запустился, в начале сезона, это прокат мотоциклов. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 1131 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получил 51 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Санкт-Петербург.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с

80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: Приветствую вас, дорогие мои радиослушатели, на нашей интернет-волне. Вы слушаете Моторадио, напомню. В эфирной студии сегодня мы опять поговорим о волшебных Гималаях. И в гостях у меня два красивых молодых человека. Можешь говорить красивых, да?
1: Ты за нами не ухаживаешь, то продолжай.
0: Нет, не ухаживаю, но уважаю. Вот так, аккуратно скажем. Впервые в этой студии Павел Корнев. Павел, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Александр, добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Как ваши дела?
2: Прекрасно, уже адаптировались.
0: Как добрались к нам?
2: Сейчас все хорошо, без пробок.
0: А уже не первый раз уже у нас тут, я надеюсь,
2: нет,
0: в этой студии?
2: Нет, это у вас первый раз.
0: Да. Первый раз, да, в студии первый раз. Да. И у Олега тоже первый раз.
2: И у Олега, да, тоже первый раз.
0: То есть вы еще не видели нашего всего сокровищницы, да?
2: Нет, не видел.
1: Но зато видел Гималаи.
0: Масса сюрпризов, да, зато видел Гималаи, да. И ваш руководитель и наставник, или наоборот, я не знаю, великолепный.
1: Слово руководитель мне нравится.
0: Олег Капкаев, Олег, привет.
1: Да, приветствую.
0: Давайте начнем с главного, с воровства. У вас украли еду. Я так понимаю, в этом путешествии. Но сразу, чтобы немножко придать такой вот чуть-чуть.
1: Интригу. Да, потом были расследования две недели.
0: Давайте начнем с вас, потому что Олег уже рассказывал. Расскажите ваши ощущения, когда у вас все пропало.
2: Было, конечно, печально.
0: Отличное начало.
2: Но на самом деле, да, если без шуток, то путешествие было на самом деле очень замечательное. И для меня это путешествие было определенного рода открытием, потому что в основном все мои мотопутешествия, в большей, наверное, 90% случаев, это все-таки одиночные были поездки. И здесь была поездка группой.
0: То есть вы все-таки не хотите с воровства бананов?
1: Да, не хочет рассказать, как его обокрали обезьяны.
0: Давайте мы перчинку добавим в начале.
2: Да.
0: Прямо подошла обезьяна, вся в шерсти.
2: Прямо в шерсти, да.
1: С револьвером.
0: И вот этой кровавой воровской рукой, или лапой мне, как правильно?
1: Лапа.
0: Да. И украла у вас?
2: И украла у меня сахар и чай. Сахар и чай.
1: Что характерно, хотел взять документы и выехать потом в Россию по ним.
0: Подождите, чашку чая прямо украла?
2: Нет, мы селились в гостиницу, это было в городе Шимла. Значит, мы селились в гостиницу, и после того, когда мы поднялись уже, значит, в номера, я как-то без задней мысли совершенно просто открыл балкон, посмотреть на вид потрясающий, который у нас был, значит, и не закрыл его, не сделал поправку на обезьян. Ну и после того, когда я пришел за, скажем так, посмотреть, все ли нормально, после того, когда
0: уже
2: выбрал
0: мотоцикл,
2: было совершенно ненормально.
0: Слушайте,
2: уже увидел,
0: прямо
2: что...
0: про процесс, вот эти воровские шаги, обезьяны, там, какой-то вот прямо следы ее остались. Как это? Или просто вот...
1: Они очень нескромно ходят по заборам, потом перелазят на балкон, заходят и вообще не стесняются.
0: Сам момент кражи не видели, да?
2: Нет, я его видел. Почему? Я просто видел, когда обезьяна уже убегала из комнаты, да, и она запрыгивала обратно на балкон.
0: А вы пытались как-то урезонить?
1: Хотел чай ей налить, чтобы она со своих сокарков прихуску попила.
0: Ну, потери были все-таки не трагические, да, надеюсь?
2: Нет, ничего страшного.
0: Вы смогли продолжить путешествие?
2: Да, самое главное, что документы остались и деньги остались.
0: Но тяжелая психологическая травма.
2: Конечно, да, боль, что с этим сделать.
0: Слушайте, а вообще с ними борются как? Противомоскитными сетками, этими электрошокерами?
1: Везде натянута колючая проволока, но их это не останавливает.
2: Да, они уже давно адаптировались, да.
0: Колючая?
1: Да, прямо
2: колючая проволока и шипы, которые, значит, на углы балкона, значит, ставятся, и по идее обезьяны не должны были туда залазить.
0: То есть если не знать вот этих мер предосторожности, то красиво
2: можно остаться без документов.
0: Выбегать на балкон, облокотиться спиной на его, это будет печально, да?
2: Конечно. Они еще первое время, когда ты их видишь, они тебя побаиваются, но буквально уже там через 15 минут они как бы считают, что ты уже свой, как бы, и в наглую просто уже...
1: Предлагаю тебе тот же сахар.
2: Да.
0: Недорого.
2: Подходит к тебе и уже с тобой, как бы, как старый добрый товарищ, начинает проникать в твое жилище.
1: Они вообще совершенно там не скромничают. Вот мы стояли перед самым выездом, я положил банан на мотоцикл и стоял рядом с этим бананом и мотоциклом. Вокруг стояли меня...
0: Люди,
1: ребята. Она спокойно спустилась с... забора на мотоцикл, забрала банан и вернулась на этот же забор в 2 метрах от мотоцикла и стала есть банан.
0: То есть прямо нагло глядя
1: в глаза. Вообще никаких у нее угрызений совести.
0: Слушайте, а если серьезно, там вообще бананы-то растут?
1: Конечно.
0: Так, а что они не пользуются просто обычными древесными бананами?
1: Ты же знаешь, что сладкие бананы дозревают в холоде, в тени. И тогда, когда их сорвали зелеными. А на деревьях-то они зеленые.
0: Эти существа со вкусом.
1: На пальмах.
0: Да. Ну, давайте вернемся в самое начало, действительно, и дадим краткую справку. О чем, собственно, речь? Некоторые удивятся сейчас, что они так весело рассказывают там про каких-то обезьян. На самом деле Олег и Павел и еще группа товарищей совсем недавно вылетели
1: последним из города рейсом. Москва.
0: Да. Прилетели в государство Индия. Оттуда поехали на железной
1: потом
0: дороге.
1: Взяли...
0: Или там
1: нет,
0: как?
1: На автобусе доехали из Дели.
2: До Шимлы?
1: До Шимлы, там взяли мотоциклы, и на мотоциклах по две недели путешествовали по Гималаям и предгорью Тибета.
0: Ну и это, так как это второй эфир, тем не менее мы будем все равно напоминать, о чем речь, потому что некоторые не слышали первого, да? Итак, вас встречал специально обученный человек, хороший человек, да, по словам, да, Олега, да? Да? Который заранее для вас арендовал...
1: Мы обсуждали, да, обсуждали маршрут, был проработан маршрут, и благодаря Вадиму и, значит, вот этой проработанной программе мы, конечно, совершили погружение в, я скажу так, этно-религиозно-культурное погружение, а не только мотоциклетное.
0: А как вы выбирали маршрут? Вы советовались или вы положились полностью на него?
1: Не, конечно, мы советовались. Было, ну, было понятно, куда мы поедем, что мы поедем по самой высокогорной дороге в мире, но при этом нам хотелось еще заехать в некоторые места, которые еще не совсем затоптаны туристами и которые несут в себе и загадку, и культурное просвещение. Ну, там такие, как там тысячелетние, двухтысячелетние храмы, там, или след гуру Ринпоче, там могила Христоса и все такое прочее.
0: Вот, Павел, Олег у нас мусульманин и все знает про всякие религии, у него много высших образований. Я надеюсь, вы нормальный человек в этом смысле и не очень много знали, наверное. Что-то впечатлило вас? А может, вы как раз много чего знали?
2: Да не, на самом деле много что впечатлило. Просто для меня вообще как бы Индия оказалась это, да, страной удивлений, да, потому что буквально каждый новый день были совершенно новые пейзажи, да. Даже вот мы выехали, когда просто Шимлы, изначально первое, что мы видели, это были нереально красивые серпантинные дороги, но при этом кругом была зелень, обрывы, скалы, да, там вниз там по полкилометра, прекрасная дорога, значит, и буквально там через какое-то время, там через день, через два, да, у нас уже менялся совершенно пейзаж, уже были какие-то песчаные...
0: Ну, на что похоже?
1: Мы заехали на Луну.
0: Похоже на Луну?
2: Да, да, да, да. Там были действительно некоторые моменты, что были прямо чуть ли не как кратеры, да, и такие огромные красные, как будто мы на Марсе даже побывали. Даже,
0: слушайте, наверное... ну многие слушатели, у нас очень много путешественников, наших слушателей, которые, может быть, так далеко не заезжали, но они, скажем, были на Кавказе, например. Может быть, есть какие-то параллели, то есть, например, часть дороги похожа, там, скажем, на то, что можно увидеть в Сочи, где-нибудь в Геленджике, там, где-нибудь в Чечне, в Дагестане.
2: Ну, наверное, можно увидеть, да, потому что я как бы тоже в свое время путешествовал и по Дагестану.
0: Значит, то есть вот на что похоже?
1: Там можно встретить нас.
0: Там, это да.
2: Это 100%, да, но, скажем так, можно сравнивать, наверное, да, это там с Алтаем, с Дагестаном, да, но, скажем так, на минималках, да, потому что по факту, что мы видели там, просто объем, значит, увиденного, да, его просто не переработать. Как бы там,
1: ну, когда ты едешь, голова... вот ты едешь на 4, на высоте 4 километра, тебе приходится все время задирать голову, чтобы увидеть вершины. Ну, это как бы впечатляет. То есть еще 3 километра над тобой.
0: Никакого ограничителя на шлеме нет, чтобы лишний раз не отвлекаться, чтобы голову не поднять.
1: Ограничитель сам по себе существует всегда внутри и на дороге. Вот Павел, как теперь известный эндурист, может рассказать, как он благополучно с Харлея пересел на эндуро-мотоцикл и,
0: да, Павел,
1: вкусил, а... вкусил.
0: Дайте нам справку собранию нашему уважаемому о себе небольшую.
2: Ну, о себе, значит, сам я...
0: Ну, за рулем 50 лет, например.
2: Ну, скажем так, за рулем мотоцикла уже осознанно 16-го года, да, и причем как бы...
0: Это 10 лет, да, получается?
2: Да, да, 10 лет, и как раз там первое мотопутешествие, это было путешествие в Испанию, после того, когда я там буквально только получил права и первый сезон начал катать, буквально через полтора месяца я уже ехал в Испанию, да, с Питера. Потом также я делал прохват с Питера до Владивостока, тоже одиночная поездка у меня была, значит, ну, Алтай поездил, ну, почти всю Европу до того момента, пока как бы у нас не случились те события, которые случились, значит, ну, и при этом как бы был и в Мексике катался, в Гондурасе катался, да, скажем так, есть чем сравнивать, да, и при этом Индия, она, я говорю, что она настолько разная, да, и настолько, как бы, она, ну, вот, открывает какие-то вот эти внутренние границы, когда ты просто не понимаешь, думаешь, нифига себе, может быть так красиво.
0: И не плюс, когда прямо, ну, вот такая эклектика, не, так сказать, не беспрерывная. Приезжаешь в Мексику, там живут мексиканцы, на каждом углу есть Макдональдс, все удобно, вкусно,
1: почему
0: понятно.
1: Почему Макдональдс? Там,
0: ну, я
1: так
0: образно говорю, да. А тут, если вы говорите, что такая смена вообще всего, просто, наверное, тяжелее воспринимать, нет?
2: Нет, она, причем смена отличается сама Индия перед собой. Я говорю, каждый день совершенно разный. Просто и то, что ты видишь, как бы ты не успеешь этим восхититься, и уже видишь что-то новое, следующее. Потом, ну, вот такие, скажем так, эмоции для
0: меня. А как вы с этим боролись? Ну, например, чтобы снять разрядку первого дня, скажем, 400 грамм водки, например, вечером, и тогда записывается...
1: Нет, он смотрел программы телепередач и слушал классическую музыку.
2: Да. Да, Паша? Да, да, так оно.
0: Нет, мы водку вырежем. Нет, здесь все не пьющие, так что да.
1: Кстати, практически никто не пил.
2: Да.
1: Во-первых, потому что практически ничего нигде не продавали, а во-вторых, всего за день хватало столько, что вечером уже, в общем-то, сил, наверное, на выпивание не оставалось.
0: Слушайте, многие говорят, что в Индии, куда ни пойдешь, везде 100 тысяч человек стоят. Ну, просто в силу огромного количества населения. Это, да, действительно толпы огромные? Или как?
2: Возможно, это так, но на самом деле мы...
1: Там, где мы ехали?
2: Да, там, где мы ехали, как раз было народу не очень много, да. И, ну, про Индию, на самом деле, много очень стереотипов, да, помимо того, что там миллион человек на квадратный метр, да, при этом, что там очень большая грязь и еще что-то, да. В тех местах, в которых были мы, да, именно... Индия, она открылась совершенно по-другому, да. Это были небольшие проездные города, которые были, в свою очередь, там очень чистые, да, и народу было не так много.
0: На что похожи города? Ну, на английские, на там российские или какая-то своя? Ну, двухэтажная Индия, она какая?
1: Индия, конечно, там, где мы ехали, она совершенно не многоэтажная, потому что это горы, высота, города... разные, есть и современные построки. То есть вот я в Индии уже четвертый раз был, и за 20 лет они, конечно, совершили такой скачок, что это удивительно. И там есть уже небоскребы, стекло-бетон, но по-прежнему есть и картонные коробки, есть и деревянные дома, есть и каменные дома. В основном, конечно, маленькие города, это малоэтажные, там 2-3 этажа, построены по разному типу, но при этом люди...
0: Но ближе все-таки к европейскому, как вы понимаете.
2: Там совершенно разные
1: стили. Если Шимла, европейский уже... город, его строили и там в основном англичане, там много чего. Все остальные совершенно не похожи. Это Азия. Это, конечно, Азия. Прежде всего, потому что самое удивительное, что как бы со стороны, когда ты смотришь на город, просто обыкновенный город, и вдруг какой по мгновению, где-то к обеду, все это превращается в огромный базар в любом маленьком городе. То есть центральная улица становится базаром, на котором там тысячи, сотни людей, которые ходят туда-сюда, а днем, утром там это как бы просто город, который не производит впечатления, что там везде все продают. Вот Павел говорил про стереотипы Индии. Единственный стереотип, который подтвердился в эту поездку, очень острая еда.
2: Это прямо очень.
1: Это прямо очень. Ну, Павел еще хотя бы ел такую острую еду, как бы.
2: Да, да.
1: А ты
2: не ел, ты не любитель острого.
1: Я прям вообще не любитель.
0: А есть вообще хоть какой-то способ остроту снимать, как-нибудь вымачивать?
1: Да, есть.
0: В принципе, вообще бывает?
1: Конечно, надо
0: чтобы
1: говорить,
0: убрать перец.
1: Иногда они готовят какие-то вещи уже изначально с перцем, и их оттуда уже не изъять. В некоторые вещи они добавляют приправы или еще что-нибудь уже по факту готовки. Ну, сколько раз я пытался сказать, что мне, пожалуйста, не надо. У меня ни разу не получилось. Вот прям вообще ни разу. Ну, просто есть еда, которая там априорно не очень острая по их меркам. Ну, она для меня острая, но ее хотя бы можно есть. Потому что несколько раз нам принесли такой суп. Это прямо...
0: А Павел ел?
1: Слезы были, когда ел, и потом вечером, когда не ел.
2: Да, да, ну, я ел на самом деле. Ну, поначалу как бы, ну, не очень это все заходило. Потом, ввиду того, что там вообще как бы, ну, есть определенные ограничения того, что там нужно есть. Во-первых, там говядину ты не будешь есть. Курица очень редко где. И в основном вот та еда, которую мы ели, это какая была какая-то около веганская еда. И на самом деле я на момент поездки, буквально до последнего дня, я решил воздержаться от мяса, скажем так, и... ел именно...
1: Угадал.
2: Местную...
1: Тренировался.
2: Да, местную кухню, именно вот эту веганскую.
0: И скажем, после путешествия решили, нет, мясо forever, а это все нафиг.
2: Ну, да, да, я просто сам по себе мясоед, но сделал определенного рода такой пост небольшой.
1: Ну, у нас предусмотрительные товарищи взяли с собой тушенку.
0: Ага.
1: И она вечером...
0: И выгодно продали ее там.
1: Практически, да, друзьям. Причем продали друзьям.
0: А несколько слов о мотоциклах. То, что вы получили, разочаровало, порадовало или никак, или как?
2: Ну, у всех по-разному. На самом деле, вот у Олега мотоцикл ломался с самого первого.
0: Он не говорил про это.
2: Самого
1: первого начала. Я сделал отдельную передачу про мотоцикл. Для Индии мотоцикл, я считаю, что один из лучших мотоциклов, на котором можно ездить по Индии, если ездить по Гималаям, там по каким-нибудь Нагорьям, то есть уезжать, углубляться от шоссе. Это, в принципе, идеальный мотоцикл, его везде чинят, стоит это недорого. Надо ли такой мотоцикл в городе? Ну, наверное, потому что он более мощный, чем там есть остальные. Но надо ли туда ехать на своем мотоцикле? Кто хочет, наверное, может ехать. Но мы встречали там и даже на Харлеях, и на BMW, и на КТМах.
0: Но... А у вас был выбор дистанционно, когда вы разговаривали с Вадимом? Он говорит, ребята, есть вот это вот BMW.

0: Значит, есть как наши шиномонтажи, да, есть мотоциклы, точнее, есть мастерские, которые чинят именно мотоциклы этой марки, да. Значит, я буквально, вот мы несколько раз сталкивались с тем, что то у нас подшипник какой-то у кого-то загудел, да, и буквально за полчаса все это, вся ситуация исправляется, да.
1: Но нашим привыкшим к сервису и ремонту людям сильно бы не понравилось, как выглядят эти мастерские и что там за люди. Ну, это действительно, как Паша говорит, все на монтаж. Ну, хорошо, если там не земляной пол. Люди, которые все время кивают вам головой, вы не понимаете, что они там говорят.
2: Улыбаются.
1: Потом улыбаются. Ну, они при этом все чинят, никаких проблем у них нету, но... И инструментарий, и все, что там что, вокруг. Все
2: рукави подшипники
1: не, не для слабонервных. Если они привезут туда свой дорогущий BMW, и там вдруг что-нибудь будут чинить, мне кажется, владельцы Голфлингов вообще будут рыдать там, наверное, когда увидят, ну, да, как все это, да, чинится. Да, да, да.
2: Ну, давайте тогда, наверное, действительно, можно вот разделить пейзажи, которые вы видели, на 2-3 таких, ну, каких-то общих группы. Например, все каменное вокруг, безлюдное, или наоборот, все в джунглях и какое-нибудь такое похожее на Маугли, или какое-нибудь еще.
0: Ну, вот это как раз начало у нас было вот очень похоже на джунгли, да, значит, классные серпантинные дороги, очень много зелени, очень высокие обрывы. Следующее потом, что мы видим, значит, это красные скалы какие-то, ну, такие
1: высокие, да. Красные скалы, которые прямо небо затмевают, когда ты едешь вдоль стены.
2: Да. Ну, в смысле, красные вообще прямо красные, но
1: они, местами, но... прямо красные.
0: Да, да, они прямо
2: это красные. Значит, железа много, да, видимо, или что?
0: Ну, видимо, да.
1: Наверное, мы не настоящие геологи.
2: Ага. Да. Но геологически подкованы, да, тем не менее. То есть пустынные и в то же время, наоборот, цветущие.
1: Ну и третий вот пейзаж. Третий пейзаж, это, конечно, как мы, когда въехали уже на перевалы, которые были выше 4,5 километров, там и почти 500 у нас был перевал, там ты едешь как на Луне. То есть, да, там, конечно, снег, лежат, видно языки ледников. И ввиду того, что дорогу делали совершенно недавно, там, в общем-то, цветов там нет. То есть белый и черный, ну и серый еще, понятно, что оттенки. И только мотоциклисты со всех сторон Индии туда, потому что это такая культовая дорога у них, вот как у нас до Владивостока, им нужно проехать вот по этой высокогорной дороге. И только мотоциклисты там в цветных каких-то своих там комбинезонах, еще что-нибудь. И вот что мне понравилось, конечно, Павел очень подготовился к поездке. Я прямо... У него шлема было два.
0: Нет,
1: шлем был один, но зато у него были специальные ботинки для того, чтобы ездить по бездорожью.
2: Начал со шлема и сразу к ботинкам перешел.
1: Ну, я просто говорю, что мы подготовились. А в принципе, когда я думал о том, что мы подготовились, у нас у всех свое, просто мы ездим много лет, то мы видели индийцев, которые ехали с нами по одной дороге с мотоциклами. Это вот это как раз вот стереотипы и классика того, что показывают в кинофильмах. То есть у него несколько тюков, привязанных к мотоциклу, где-то скотчем, где-то веревкой, где-то какими-то стяжками.
2: Прямо огромные такие.
1: Да, у некоторых прямо огромные, при этом там понятно, что все это криво-косо, но ощущения, которые вот они передают тебе в этой дороге и останавливаются, разговаривают с тобой, это, конечно, вот, ну, фантастически.
0: Некоторые что... в сандалиях просто
1: едут. Да, да, да, некоторые в сандалиях, это
0: сандалиях,
1: правда.
0: В сандалиях, да, едут они с супругой, да, и, к примеру, везут также двоих детей, один на баке, один между супругой и самим райдером.
1: При этом всего два ребенка, типа, это же нормально, всего два ребенка. Да. Вот если бы четыре их было, это уже как-то...
2: Не хотелось что-то перенять, какой-то опыт оттуда? Или это немножко все-таки дико смотрится, да?
0: Ну, все-таки диковато, наверное, уже.
1: Мне кажется, ввиду того, что их там много, скорости небольшие, они как-то немножко безалаберней относятся к своей жизни и к тому, что происходит, либо философски.
0: Но при этом я хочу отметить, что на самом деле за две недели поездки мы не видели ни одной аварии.
1: Не, были, но это такие, как бы.
0: Ну, вот какие-то, да, машина к машине какая-то притерлась, да, и не было прям ничего такого, да. Сверхстрашно. Единственное, да, мы видели два раза до нас автомобили сорвались со скал.
1: Да, прямо буквально там незадолго до нас, и там метров 300 вниз.
2: И прямо видно, как он там валяется.
1: Лежит в автомобиле, он просто полетел эти 300 метров.
0: Да, и при этом уже понятно, что это были уже фатальные ошибки какие-то. Ну и...
1: Да, то есть там человек видно было, что не повернул, просто поехал прямо. Но при этом на мотоциклах все ездят в шлемах. То есть вот то, что было 20 лет назад, такое, все ездят в шлемах. Понятно, что шлемы у всех разные, но я вот удивился, что они за мотоциклы.

0: Мотоциклист все в шлемах.
1: Павел, но смотрите, Олег у нас неистовый человек, к нему вопросов нет. А вы-то приличный человек. Почему у вас не было желания как-то развернуться и сказать: парни, я дальше не поеду? Потому что некоторые пейзажи, ну, реально страшные. И плюс еще, может, видно, что и камень сверху скатится, и все что угодно. Как вы заставили себя?
2: Я сделаю заставку. Павел 2 дня с нами не разговаривал вчера. Он уходил к себе.
3: Да нет.
2: И говорил, типа, я устал. И уходил к себе.
3: Нет, ну опять вот с того, просто с чего я начал, да, просто для меня эта поездка, она вообще, скажем, такая пилотная стала в плане того, что как бы я давно не ездил большой компанией, да, ну максимум там мы там вдвоем-троем куда-то путешествовали, да, а тут прямо большой компанией, да, и тут сверху накладывалась определенная ответственность, да, потому что, ну вот, Азат меня пригласил на, ну, вообще на эту поездку, и на тот момент, как бы, ну вот, с Олегом мы уже там были знакомы, да, ну,
2: дорога же еще, ты расскажи про дорогу,
3: да,
2: для себя.
3: Да, не так давно, и вот до этого я знал только там Александра Ноякова и там Азата, да, и вот вся вот эта сложная дорога, а по факту она была сложная, да, сказать, что это была лайтовая поездка, ну, неправильно будет, да, а дорога-то была довольно-таки сложная, да, и внутренняя вот эта ответственность того, что, как бы, ну, главное не подвести товарищей, да, и плюс с нами был такой великий мотопутешественник, как Олег Капкаев, да, все-таки.
1: А он первый ехал?
2: Нет, ехал в конце всегда. Чтобы никому не мешать.
3: Да, и, ну, поэтому такая вот определенного рода такая вот.
2: Нет, была квинтэссенция того, Паша сейчас скромничает, и не надо стесняться. Он в первый день.
1: Давайте напрямую спросим. Павел, было страшно? Вот честно.
3: Ну. Было, да. Скажем так, боязно в некоторые моменты.
2: Он в первый день сделал видео про то, как мы ехали, или во второй день. Ну, там, не знаю, куда-то там в запрещенную сеть или просто для друзей. Мы увидели это видео. Это была как раз вот квинтэссенция и суть того, что испытывал. То есть, если опустить матерные слова, то оставалось только зачем и куда я приехал.
1: А рука уже тянулась к расписанию самолетов, там, как уже вот...
3: Да нет, ну, на самом деле, ну, это... Скажем так, ну, не первые большие поездки, да, и, ну, для меня были моменты, связанные именно с эндуро-маршрутом, да, потому что в основном у нас где-то, наверное, сколько, 50 на 50, да, 50, да, да, получилось, на 50% асфальта и 50% не асфальта, да, и когда ты идешь в большой, скажем так, колонне на скорости по какой-нибудь гравийке, щебенке, и мы потом забираемся на какие-то верха и понимаем, что здесь 4700 метров, да, и ты вроде забрался, и ты вроде едешь со всеми вместе, мы забираемся, и потом уже тот же Олег говорит: так, а теперь нужно будет спускаться. А спускаться довольно-таки сложно, потому что...
1: Почему? Да, легче же, можно, ну, и без, нет, бензина.
2: Нет, все спускаются вниз, но все по-разному.
3: Да, да. Да, потому что под нами там не то что гравийка, а прямо такие черепицы были от скал, да. И в какой-то момент понимаешь, что, блин, я вот так-то не ездил, на самом деле, никогда. И здесь очень страшно было бы шлепнуться, но за всю поездку ни разу мотоцикл не положил, поэтому, как бы, ну, нормально.
1: А было в конце вот облегчение, что этот кошмар кончился, когда вы уже поняли, что все, мотоцикл сдали, и что уже скоро домой? Какое счастье! Нет?
3: Ну, на самом деле, на следующий день уже этого не хватало, потому что это же все затягивает. Ага. Да, это такой определенный адреналин, которого ты сначала думаешь, скорее бы это все закончилось, а когда это заканчивается, ты хочешь продолжения заново.
2: А потом надо понимать, что с каждым новым днем, который ты пережил, у тебя впереди следующий день, ты понимаешь, что уровень твоего внутренней уверенности и твое умение
1: растет,
2: оно растет. И когда уже там,
3: 100%.
2: И уже через неделю, конечно, это было совершенно все не так, как ты ехал там первых 3 дня. Это закономерность, потому что, ну, я ехал часто за Павлом, там, ну, как-то так, ну, мы там тусовались, но в основном все равно как-то ехали. И я уже потом ему сказал, там, не помню, там, на 5-й, на 6-й день.
1: То есть прямо уже по всей фигуре видно, что
2: все уже едет по-другому. Ну, то есть видно, что человек уже едет и получает удовольствие. Если там первых 2 дня видно, что человек напряжен там и сильно головой там не вертит.
1: Давай спросим, получали удовольствие?
3: Ну, безумное. На самом
1: Серьезно?
3: Деле, да, да, да.
1: Я думал, Олег шутит.
3: Нет,
1: что
3: нет,
1: такое?
3: Нет.
1: Это мучение, по-моему.
3: Нет. На самом деле никакого мучения не было, да. Наоборот, просто.
1: Давайте вспомним. Пот льется везде. Мошкара у вас ест.
2: Мошкары там нет,
3: да, высота большая. Мошкары никакой нет.
1: Ну, жарко было.
3: Жарко было, ну, там буквально там.
2: Два раза по два часа, мне кажется.
3: Да, один раз, наверное, за всю поездку, потому что поездка довольно-таки холодная была. Ага. И мы ехали на полном экипе, и у меня была куртка, подстежка, значит, и очень редко приходилось что-то снимать. Наоборот, приходилось иногда что-то добавлять, потому что вроде бы и холодно, и начинается еще дождик, да, ну, пару раз там попали в небольшие там дожди, и при этом ты еще потом сверху одеваешь дождевик. Да, в принципе...
1: Слушай, все равно вздыхает, вот мучительно, мне кажется. Нет...
2: Он не может подобрать слов от того, чтобы выразить свое удовольствие.
3: Да.
1: Музыкальную паузу. Паузу коротенькую возьмем.

0: Вы слушаете Моторадио. Мы продолжаем эфир с участием героического мотоциклиста Олега Капкаева, которого вы все знаете, и пострадавшего, я все-таки думаю, Павла, который...
1: Пострадавшего от дружбы.
0: Которого жестоко заманили. И вот он тоже там...
1: Обещали, что будет сплошное мохито, цветные телевизоры и мягкие диваны, да?
2: Да-да-да.
0: Павел, а вы хоть там, ну, хотя бы как-то намекали ребятам, что давайте зайдем в злачное место, посмотрим индийский стриптиз, выпьем индийской водки, ну что вы все, эти камни, горы, обезьяны ворующие. Давайте что-нибудь такое там, ну, вот.
1: У нас это все было. У нас через неделю был специальный этот самый...
2: Да, мы были в Манале. В Манале было довольно-таки весело, да, мы гуляли, играли на музыкальных инструментах.
1: Концерт у нас там был такой вообще, и гуляли. И Павел, кстати, оббегал половину этой улицы чудесной, чтобы найти себе 18-килограммовую статуэтку Шивы. И потом в рюкзачке ее, мне кажется, вез на спине. Да нет, я пошутил, у нас была с собой машина.
0: Павел,
1: расскажи, как было в Манале. В Манале,
0: ну,
1: в Манале
0: давайте, хорошо, давайте так. Я хотел про храмы спросить, действительно, что про впечатляло.
2: Храмы вообще, на самом деле...
0: Павел, вы что-нибудь читали перед этим про Индию?
2: Поверхностно. На самом деле это было все поверхностно.
0: Все равно что-то сформировалось в голове, да, примерно. Думаю, ты увижу, наверное, Будду, там, и Мухаммеда, там, я не знаю, кого там, всех этих товарищей. А на самом деле оказалось, наверное, как обычно, не так, как предполагалось.
2: Нет, да? На самом деле мы очень много посещали храмов, да, и наша первая остановка, ну, скажем так, вторая остановка после того, когда мы уже получили мотоциклы, да, мы были возле индуистского храма, и там был, значит, дворец местного князя, если его можно так назвать.
1: Махараджи. Вместо них там все Махараджи.
2: Ага. Да. Значит,
0: в смысле, действующего, он и сейчас живет.
2: Да. Мы жили в гостинице прямо при этом храме.
1: То есть во дворце мы жили, просто дворце. Там дворец действующий, есть частная половина, а так как все было экспроприировано государством, то есть теперь там гостиница. Ага, ему оставили, он, правда, сейчас теперь там премьер какого-то другого района, поэтому...
2: Да, с утра мы ходили, на самом деле, туда к ним на экскурсию, да, нам показывали как раз места, где он сейчас действующий, вот этот, как, Махараджи?
1: Махараджи, или там, князь, да. Но он сейчас просто занимает должность правительства. И
2: где он живет, приезжает там, туда, значит, комната для приема гостей, его спальня, почевальня, в общем, и...
0: То есть это посмотрели.
2: Всем... Да, да.
0: Слушайте, плюс... а сам храм, там какая-то идет постоянная служба, или как это вообще выглядит? Какое-то пространство там, что там?
2: Нет, постоянной службы там не идет, значит...
1: Ну, ходят там монахи, ходят настоятели, и у них эпизодически они там...
0: Ну, там есть кому подойти, там, да, поздороваться.
1: В любом храме
0: там
1: всегда есть кому подойти, потому что, во-первых, вокруг храма ходят как раз те самые дедушки и бабушки, которые молятся за то, чтобы Вселенная все-таки продолжала существование.
0: А, так это благодаря им, получается.
1: Да, да, это благодаря... Да. И это факт. Об этом даже написано во всех книгах, ведах. И всегда есть настоятель, всегда есть несколько монахов, которые там, ну, там кто-то читает, кто-то ходит. Потом это же, назовем так, некое предприятие, этот храм. Все равно там люди, которые что-то делают.
0: А там надо что-то купить, там свечку какую-нибудь.
1: Это уже
0: нет?
1: По желанию. Все.
2: Там по желанию, на самом деле, очень ненавязчивый, да, если там сравнивать там с другими какими-то странами, да, то там никто с тебя деньги не просит, никто не просит тебя что-то купить. Они как-то вот параллельно, да, вот они продают. Можешь покупать, можешь не покупать, да. Купишь, тебе все улыбнутся, все классно, но при этом тебя не будут за руку заманивать о том, что как бы все, вот давай там покупай именно у меня и прочее. И также мы были вот в долине Спити, ему очень понравился был, значит, этот храм, значит, прямо на... Я не помню, Олег, как называется именно город вот этот, где в долине Спити, где мы поднимались.
1: Да я уже тоже не помню, это, мне кажется... А, этот как...
2: Да, и основная особенность этого храма была, значит, что там ночевал Далай-лама. Значит, он, когда там находился, он провел там одну ночь. И мы были
0: это
2: именно...
0: Это считается святое место, да?
2: Да, это считается святое место.
0: А если там тоже переночевать, то увеличивается продолжительность жизни, усиливается эрекция.
1: Внутренний дух.
0: Все что угодно.
1: Тебе только об одном тебе. А мы вот говорим о духе, а ты все об эрекции.
2: Дух, да. Да, мы поселили... Точнее, мы посетили даже эту комнату, посидели там...
1: Посидели там, помедитировали.
2: Да, помедитировали, да, наверное, как могли.
1: Ну, как умели, назовем так.
2: Да.
0: А как надо по-правильному?
1: Никто же не знает. В гости к Богу не бывает опозданий. Кто как... Молиться ты можешь на любом языке, в любом храме. И вот Паша говорит, что Далай-лама там посещал. Но мы посетили дважды храмы, где остался след ступни Гуру Ринпоче. Да. Это как бы это знаковое место, и туда прямо все время толпы поклонников.
0: Слушайте, а вот продается, по-моему, в Азии очень много амулетов вот этих. Вот в Турции, я точно знаю, глазок, там вот этот вот, что всякие там обереги. Не было соблазна что-нибудь такое приобрести?
1: Мы покупали
0: только... У Олега не спрашивай,
1: мы только золото и бриллианты покупали, да?
2: А у вас... Ну, как, какие-то статуэтки, камушки там прочие, да.
0: Ну, а что-то внутри все-таки вот как-то зарождается надежда. А вдруг действительно, вдруг сейчас вот куплю вот эту фигню и, ну, прямо на месте, где Далай-лама, и может действительно...
1: Слушайте, огромная страна, 2 миллиарда населения, и, наверное, в этом все равно что-то есть. Потому что Индия глубоко верующая
0: какая-то
1: страна.
0: Какая-то сила, да?
1: И в основном, конечно, там индуисты, там в меньшей степени буддисты, мусульмане. Но, конечно, в этом что-то есть, потому что все вот эти, как ты говоришь, браслетики, фенечки, там, статуэтки, они на каждом углу встречаются, и люди это используют. Потому что когда ты идешь по нетуристической...
0: То есть это не только для туристов?
1: Когда ты идешь туристической улице, и ты видишь, что это на каждом углу, там те же там фигурки, там, или много таких вот они делают. Ну, нас бы назвали это, наверное, православные там часовни, там, ну, а там маленький такой храмик, прямо на дороге, может быть, там, типа, какая-то избушка, и в ней стоит фигурка. То есть при этом за там десятки километров нет ничего. Или вот храм в скале, помнишь, мы когда останавливались, когда было как раз вот тот день, когда было жарко.
2: Да-да-да.
1: Солнце так палило, ну, на высоте, как раз это вот мы из Пити выезжали или заезжали.
0: То есть какие-то люди когда-то давно вырубили прямо в камне.
1: Да, там храм, прямо видно, что за ним ухаживают, там никого нет. То есть можно зайти, можно поставить подношение там, и рядом там какие-то военные стоят. Там, ну, то есть люди останавливаются, туда заходят, мы тоже остановились. Там,
0: а бывало так, что вот вы оставляете жертву, ну не жертву, просто приношение какое-нибудь, хотя может и жертву, я не знаю, и прямо чувствуете облегчение какое-то, там болезни уходят, нет?
1: Это же сделка совести.
0: Ну да. Ну просто Индия волшебная страна, и хочется верить, что может быть она какая-то...
1: Но мне кажется, что мы все там несколько стали
2: немножко духовно богаче, мне кажется.
1: Богаче и добрее.
2: Да.
1: То есть, вот, ну, вообще-то мы все там, в принципе, люди в большой компании, достаточно неконфликтные, ну, во всяком случае, тех, кого я знаю, с кем мы ездили и в этот раз. И как-то вот все обошлось вот без вот каких-то экстремальных этих самых, хотя, наверное, у каждого было право там высказать того, там, кто куда кого затащил, или там зачем мы сюда поперлись, или там у всех свое. Там, меня там терпели, когда я отправлял открытки, потому что, ну, я отправляю там детям открытки, потому что мне это нравится. И потом через много месяцев, кстати, только одна еще пришла. Остальные все не пришли. И люди терпеливо, типа, ну, вот у него свой там задвиг.
2: Да, при этом немножко тайминг всегда мы корректировали из-за того, что из-за поиска.
1: Не только из-за этого. Один раз только так было. Два. Это самое. Кто-то вечерами ходил там по... Искал какие-то другие себе духовные...
0: То есть все-таки улицы красных фонарей все-таки есть, да?
1: Не-не, в Индии этого нету. Там нет. Ну просто кто-то ходил гулять там по ночам. Кто-то ходил вечером там музицировать. Вот мы в музыкальном магазине.
0: Было ощущение криминального чего-нибудь такого? Какой-то опасности?
2: Нет.
0: Хоть где-то?
2: Нет, на самом деле.
0: Ну что там, часы снимут, фотоаппарат украдут?
2: Нет, не было. Наверное. Наверное, может быть, в Шринагаше, когда мы уже в последний день, хотя, но, не знаю,
1: вот большой... Олег... Нет, это мусульманский город, нет, это может быть ощущение того, что все-таки замкнуто пространство, все люди для под туристов, ну, потому что Шринагар, он заточен под туристов, там это и озеро, там, и там действительно огромное количество туристов, но туристов в основном индийских. И в связи с тем, что там, ну, очень много, это все-таки спорная территория, как считают, там Пакистан, там и так далее, они хотели свою независимость, этот самый Кашмир. И, наверное, из-за того, что много военных, полицейских и большое скопление народу, просто, ну, прямо там огромное скопление народу, прям вот там настоящая Индия.
0: То есть вот такой вот именно преступности, ну, вот этой уличной.
1: Гулял вечером один, там все поехали в гостиницу, кто-то туда, я один вечером вышел, гулял там прям до темна, где-то, наверное, часов до 10, до 11 вечера, и нигде, никто... Ну, мне кажется, что Во-первых, там они же все верят в карму, в перевоплощение. Все, наверное, боятся стать либо баобабами, либо там еще кем-нибудь.
0: Вообще, мудрое в этом смысле, очень мудрый посыл, что ли, да? Вот, ну, правила
1: во-вторых,
0: игры, да?
1: Во-вторых, мне кажется, там за это просто жестко карают того, кто вот все-таки себе позволяет... Того, кого поймали, кто себе позволяет некие вольности по отношению, особенно к туристам. Mm-hmm.
2: Мы же видели, помнишь, приезжали, значит, несколько городов, где стояли как раз вот местные полицейские, с большими дубинками и палками.
1: Палками гоняли народ,
2: да,
1: просто.
2: Да, которые просто подгоняли, да, они там разгружали трафик, значит, смотрели, видимо, там на людей, кто неправильно паркуется, и у них как бы, ну, вот физически...
1: И один из наших друзей поехал по встречной полосе в этом чудесном городе, там, где полицейский с палками, и полицейский, а потом он увидел, что это все-таки турист, белый человек, турист, и
2: турист,
1: типа,
2: да,
1: ну,
2: да,
1: типа,
2: да,
1: ладно. А так он мог нормально получить этой палкой. И вот мне кажется, что любая страна, чтобы не говорили там про то, о дозволенности, вере и так далее, любая страна порядок поддерживает палками. Просто палки там где-то экономические, где-то физические, где-то субинтуитивные, там без разницы.
2: Да.
1: Все равно это палка.
0: Павел,
1: не та, так другая.
0: Женщины красивые есть? Вот прям, или там это своя какая-то красота местная?
1: Не, ну ты сразу скажи, что, конечно, красивой моей жены нету, а дальше уже развивай мысль.
2: Это 100%, да, значит, но есть красивые девушки, есть.
1: Не, есть, они многие в национальных одеждах.
0: Но вот этот Болливуд их, если иногда попадаю, я переключаю каналы.
1: Мы, кстати, были, да-да-да.
0: Там видишь прямо, там все красавицы. Мужчины все, брюнеты жгучие, там великолепные тоже красавцы. Ну, такое прямо гротескное все. А в быту тоже вполне себе или как? Или, скорее, все-таки такое не очень красивое население на европейский взгляд, европеоидный?
2: Ну, может быть, на европейский взгляд не очень
1: сильно. Да не, они просто другое.
2: Да, и плюс мы не видели, скажем так, вот эту всю полноценно саму именно Индию как Болливуд, да, потому что вот у нас в основном вот где-то в Тибетском Нагорье, да, значит, там вот эти буддисты, да, там женщины, там и там молодые люди. У них другой этнос, да, они по-другому одеваются, да, они все закрыты, да, ну, можно как бы, ну, их не рассмотреть, скажем так, полностью.
0: Ну, вот, например, Куба, кубинки, они такие-то толстопопые, да, все, да, такие, да, вот, да, такие, да, пышные. Да, да. Или негритянки многие тоже бывают, что
1: прямо... Индийские женщины тоже, да, пышные. Многим нравится.
0: Ну, спасибо за неответ. Да. Идем дальше тогда. Что касается техники, насколько вообще не подвела или подвела все-таки?
2: Меня вообще не подвела. На самом деле, вот тот мотоцикл, который я выдал, не...
0: То есть только бензин и все?
2: Бензин и все. Вообще,
1: ну,
2: вообще
1: всех, практически у всех мотоциклов сломалась электрика. И не работали,
0: потому что Пакистан облучает.
1: Не работали поворотники, не работали стоп-сигналы практически у всех мотоциклов. Ну, мы так понимаем, что это не бак, а фича. Назовем это так.
0: То есть ты включаешь поворотник,
1: а он не горит. Я потом только, когда мы поехали в самую высокогорную почтовое отделение в мире, отправляли там открытки с Алексеем.
0: Отправляли это, отправлял он, да?
1: Нет, Алексей тоже отправлял. Мы туда приехали. Сумерки были, обратно мы с высоты там 3800 или там 4 спускались вниз по серпантину, на самом деле жесткий серпантин и жесткий грунт и так далее. И вдвоем по свете фар, там все, пыль там и все такое прочее. И только потом, через какое-то время, когда на моем мотоцикле кто-то поехал, когда мы их перегоняли, я узнал, что у меня, кажется, сзади никакая оптика не работает.
0: А, и тормоз не работал?
1: Вообще ничего. Я спрашиваю, Леша, а он говорит, да, так у тебя ничего не работало еще тогда. Я говорю, а как мы спускались? Он говорит, ну, типа, я вот все на ощупь. Ну, потому что я перед ним ехал, и понятно было, что я притормаживал там, где не очень приятно, или там, где, наоборот, приятно ускорялся. Он говорит, ну, я вижу, что фара двигается, ну, типа, нормально.
2: Ну, ты очень часто еще закрывающим ехал, поэтому как бы никто не видел.
1: Да, поэтому как-то так... Это было удивительно, что...
0: Слушайте, но в целом без происшествий. Никто не повалился, не свалился или как?
1: Ну, один человек у нас немножко человек, упал. Да. Ну, мне кажется, он больше...
0: Ничего не сломал?
2: Уже на подъезде к Манале, значит, у нас один райдер, он там, заходя в поворот, попал...
1: Подскользнулся, да.
2: Да, на щебеночке, которая там неожиданно откуда-то, не знаю, видимо, до этого проезжал какой-то грузовичок, да, и с него что-то просыпалось, и вот, ну, на нем. Ну, ничего страшного, скажем так.
1: Очень понравилось мне поведение индийца, который за ним, чтобы его не въехать в него, он тоже положил...
2: Он тоже упал, да.
1: Упал мотоцикл, поднял его, мы, значит, тоже к нему, что типа, что, как он не-не, все хорошо, все нормально, не волнуйтесь, там, типа, раз там посмотрел.
0: То есть, погоди, это такая реакция, да, человека,
1: да, да.
0: Чтобы не врезаться в него,
1: ну,
0: да?
1: Ну, конечно, да. Ну, любой здравомыслящий человек бы так сделал.
0: Ну, да, наверное, да.
1: Ну, мотоциклист так точно. Ну, а потом мы проехали там пару километров, смотрим, стоит, значит, этот индиец со своим мотоциклом, что-то там себя трогает, там что-то гладит. Ну, похоже, что все-таки ему немножко досталось.
0: Ударился.
1: Ну, я предостановился, он не-не, типа, нормально.
0: Как а бы, сколько вас так, было-то всего?
2: 9 человек у нас было.
1: На мотоцикл было 9 человек, и мы ехали активно вместе, и это было удивительно, что мы ехали все время вместе, практически не теряясь.
0: Слушайте, а как проходил вечер в гостинице? То есть вы ненавидя друг друга все по номерам? Каждый по своему? Или наоборот, любя друг друга, собирались все в одном месте там выпить пиво? Или как это выглядело?
2: Какой-то...
1: Примерно так, да.
0: Подожди, Олег, ты по-честному давай спросим. Ну, Павел, рассказывайте.
2: Не все дни были, скажем так, одинаковы, да, как бы, но в основном мы приезжали и успевали на совместный ужин, да, еще как бы дальше, может быть, чуть-чуть разбрегались по интересам, да, как бы кто-то какими-то своими делами, там, в семье время уделить, да, все-таки там отзвониться, да, где связь была, там, что-то отписаться, да, посмотреть. Но, говорю, что на самом деле очень часто вместе проводили время.
0: А силы оставались там на ужин, и так приезжали и без сил все падали?
2: Нет, на самом деле очень грамотно была построена наша поездка, да, наш гид Вадим, он все очень грамотно выстроил, да, что у нас в день примерно там 250-300 километров был пробег.
1: Даже 300 не было даже.
2: Да. Ну, при этом, скажем так, эти там 200 километров, да, это намного сложнее, чем как бы сделать там полторы...
1: То есть ты успевал за этот день накататься на эти 200 километров?
2: Да, что это как бы, ну, вот приравнивалось из серии, как там 1500,
1: ну, то есть, если, может быть, если по России. Если ехать еще 100 километров, то, наверное, было бы уже лишку. А так, 200 там, километров ты проехал, вроде как ты и подустал, и напрягся, но при этом много что увидел. Но у нас были частые остановки, как бы, поэтому это скрашивало наш досуг, потому что там и всевозможные святые места, и храмы, и всякие этно дела для того, чтобы посмотреть. И, ну, при этом же все мы потом быстро адаптировались и уже наловчились ходить по магазинам, по местным, и за едой, и не за едой.
0: А купили что-нибудь себе? Ну, как бы микроволновку, я не знаю, там, двухкассетный магнитофон. Ну, что привозят? Джинсы?
2: Да нет, сувениров на самом деле много, значит, индуистских сувениров, буддийских сувениров, да.
0: То есть вы лично купили все-таки что-то, да?
2: Да, я тоже лично купил, и у меня где-то на 15 килограмм, значит, увеличился багаж в следующий раз, и пришлось его...
1: Сувениры были.
2: Да, и пришлось его доплачивать в итоге.
0: А что больше всего, чем гордитесь? Что удалось купить? Ну, там, голову пакистанца, ну, что-нибудь.
1: Ну, что ты, Саша, ну, все, ну, что ты?
0: Ну, нет, неудачно пошутил, хорошо, да. Ну, какое-нибудь такое прямо вот совсем уникальное что-нибудь?
2: Ну, не сказать, что это уникальное, да, мне кажется, наверное, все привозят оттуда.
1: Все не привозят 10-килограммовую статуэтку Шивы, нет, это не все.
2: Да, ну, Шивы, статуэтку, значит, купил большую, да, вот сколько она там весом, по-моему, была, только 6 килограмм, довольно-таки большая, потом могу там отправить, выложить ее.
0: А что ты не помогаешь, не советуешь товарищу, что не надо брать?
1: Почему ему хотелось, я бы сказал, я наоборот даже сказал, где есть, я наоборот даже сказал, вот есть там чудесное место.
2: Да, и домой-то, ну, одно я в подарок купил, и домой купил Ганешу, и несколько маленьких сувениров, которые просто потом вместо, скажем так, магнитиков, да, там, близко.
0: Слушайте, а этот Шива, там есть какой-то сертификат, что он как-то одухотворен непосредственно?
1: Конечно.
0: Самим?
1: Да. Вере не нужен сертификат.
0: Ну, как сказать, знаешь, ну, что...
1: Это вы нам западные ценности с индульгенциями и с подписью попов нам не надо. Вера внутри.
0: Ну да. Слушайте, время наше заканчивается, к несчастью. Как всегда, мы ничего не успели. Все-таки мы ждем, что Олег у нас может быть сделать серию небольших хотя бы рассказов.
1: Да. Но я сделаю отдельные рассказы с товарищами, которые
0: вообще
1: будут
0: супер,
1: рассказывать
0: да.
1: свои впечатления.
0: Павел, есть какое-то настроение на что-то подобное в будущем? Или перекрестился и сказал, никогда больше?
2: Нет, обязательно настроение есть. У нас уже вот сформирован на следующий год поездка. Значит, мы планируем в сентябре поехать в Марокко. Значит, и сейчас наш гид Вадим уже, с кем мы ездили, он прорабатывает полностью этот маршрут. И, ну, планируем стартануть в сентябре следующего года в подобную поездку. Ну, и, естественно, какие-то поездки,
1: я думаю, я хочу сказать, что все, кто собирается будут. Или имеет желание, звоните, говорите. У нас сформированы маршруты и по Гималаям, и по Непалу, и по Тибетскому Нагорью, и по центру, югу и Индии. И если вам это интересно, и вдруг вам услышалось, что все было не очень плохо, то звоните, поэтому вы все можете в этом участвовать.
0: Ну что, господа, большое спасибо. Я напомню, что у нас в эфирной студии был великолепный Олег Капкаев и замечательный Павел Корнев, участники экспедиции в Гималаи.
1: Это было путешествие, это не было экспедицией.
0: Ну хорошо, да, участники путешествия в Гималаи. И рассказывали они, соответственно, об этой волшебной стране. Спасибо и счастливо. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Слушайте Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
5: Да ты с ума сошла.
6: Да первые лужи.
7: Это же так страшно.
5: Мувитон.
8: Куда тебе такой мотоцикл?
6: Куда ты поедешь на нем?
8: Возьми себе попроще.
6: На кухню.
8: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
9: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
10: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
11: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7 901 977 6666.
12: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: все могут короли. Философия и практика легендарного бренда, производителя мотоциклов Royal Enfield.
1: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Все могут короли» на Моторадио. Напоминаю, что выпуск выходит при поддержке Royal Enfield Riders Club. Ну что же, за окном уже прохладный октябрь, многие уже закрыли сезон, ну а кто-то готовит мотоцикл к зимнему хранению. Настало время устроиться в кресле с чашечкой ароматного вкусного чая и вспомнить самые яркие события сезона. Итак, давайте начнем. В предыдущем выпуске я уже рассказывала вам про глобальный мировой заезд владельцев Royal Enfield One Ride. В этот раз организаторы вдохновились идеей помощи редкому зверю, снежному барсу, зона обитания которого – Гималаи. 20 сентября владельцы Royal Enfield по всему миру снова вышли на маршруты в рамках ежегодного One Ride. В этом году глобальный заезд объединил уже 66 стран, 1400 городов, 1600 заездов и более 150 тысяч райдеров. Друзья, вы только вдумайтесь в эти цифры, на самом деле действительно впечатляет. Россия снова стала частью этого большого глобального движения. В 2026 году One Ride прошел сразу в 16 городах России, и в нем приняли участие тысячи райдеров. Давайте перечислим те города, которые поучаствовали в этом заезде. Итак, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Сочи, Тверь, Тула, Серпухов, Челябинск, Казань, Уфа, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. По сравнению с прошлым годом к российскому One Ride присоединились еще два города. Это Тула и Серпухов. Ну, а что же касается нашего любимого Санкт-Петербурга, то он снова показал свой пасмурный немного характер. Город встретил райдеров сильным ливнем, и добраться до точки сбора оказалось отдельным испытанием. Но те, кто решился на поездку, не пожалели об этом, потому что дождь быстро отступил, и весь остальной маршрут прошел в сухую погоду, и даже выглянуло солнышко. Ну, в очередной раз хочется выразить отдельную благодарность группе сопровождения «Мотобратан» за помощь на маршруте и за то, что наш заезд прошел спокойно и организованно. И, конечно же, хочется сказать спасибо нашим дилерам Royal Enfield в Санкт-Петербурге за участие и помощь в проведении One Ride. Это «Мотодарт», «Мотополе» и «Лахта». Ну а завершился мотопробег в уютном пространстве АТС на Некрасова 3, где мы провели торжественно-развлекательную часть с Милой Тихоновой и, собственно, со мной Аленой Рубинс в главных ролях. И подарили всем райдерам фирменные футболки заезда One Ride, очень красивые, белые, замечательные. Теперь у нас вот такая вот память осталась о пробеге, а также прекрасные фотографии, которые сделал наш штатный фотограф. Ну и, конечно, еще мы разыграли мотошлем. А чтобы получить его, нужно было ответить на вопросы, которые связаны с Royal Enfield, ну, в виде такого квиза. И вы знаете, у ребят отлично получилось, но самый-самый эрудированный товарищ получил свой приятный приз – это мотошлем, повторюсь. Ну что же, прекрасно пообедав, сделав фотографии, мы разъехались по домам в прекрасном настроении и желании в следующем году непременно повторить One Ride. Я уверен, что в следующем году цифры будут еще более впечатляющими, и я лично с удовольствием приму участие в этом мотопробеге. Ну что же, сезон мы официально закрыли. Закрыли его вместе с клубом Royal Enfield Россия в Петербурге. Мы закрыли его вместе с городским мотосообществом. Но, вы знаете, официальный конец сезона вовсе не означает прекращение общения друзей и единомышленников. Впереди вас ждет очень много интересного. Например, новый One Ride, новый пробег «Белые ночи», новый открытый сезон, а также различные фестивали в разных городах России, в которых любой владелец мотоцикла Royal Enfield может принять участие. То есть, если вы, допустим, живете в Петербурге, но вам интересен фестиваль, допустим, в Екатеринбурге, никто же не запрещает вам туда приехать. Ну, чтобы не пропустить самое интересное, нужно почаще заходить на официальный сайт RoyalEnfieldRussia.com. Там есть расписание заездов, все интересные события. Ну и, конечно же, там можно посмотреть на мотоциклы, выбрать себе мотоцикл по душе, записаться на тест-райд и попробовать тот мотоцикл, который вы хотите. Ну и вообще всю официальную информацию на этом сайте вы можете посмотреть. И не забывайте о том, что у Royal Enfield Russia есть социальные сети. Ну, в первую очередь, это, конечно же, социальная сеть ВКонтакте, но есть и другие. Заходите, общайтесь, слушайте подкасты, подкасты, слушайте подкасты Моторадио в том числе. И не пропускайте самые классные и удивительные события мотосезона. Ну а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Любите себя, катайтесь на мотоциклах Royal Enfield, и пусть с вами прибудут удача и доброта.
0: Все могут короли. Философия легендарного бренда-производителя мотоциклов Royal Enfield. Записано при дружеской поддержке мотосообщества Royal Enfield Riders Club Russia и официального дистрибьютора бренда в России. Подробности в интернете.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Еще раз всем здравствуйте. Добрый, можно сказать, уже практически вечер. У нас в студии удивительный петербургский музыкант Дмитрий Ришко, он же Дмитрий Каспер. Дмитрий, здравствуйте, добрый день.
5: Приветствую, Александр.
4: Как ваши дела?
5: Отлично. Восхитительно.
4: Слушайте, вас можно поздравить. Ну, поговорим сегодня о вас, о великом человеке, который уже столько лет в музыкальном нашем, причем, формате, может, там слегка чуть нишевом, но в любом случае в англоязычном роке, вот так вот скажем. И, но для начала все-таки несколько слов о том, об основной теме сегодняшней. Это попадание последнего альбома группы, в которой вы принимаете участие, в... Как это правильно сказать?
5: Long list.
4: Да, да, да.
5: Да, первый тур — это long list, да.
4: То бишь, вас заметили и прямо посоветовавшись, ну, видимо, с Дональдом Трампом, с кем там, с остальными участниками, так сказать, истеблишмента. Возьмем русскую группу? Ну, слушай, вроде ничего, давай.
5: Ну, для рока, это вообще для рока событие, как бы. Для русского металла это вообще событие.
4: А никого больше нет, только вы там, да?
5: А есть наш петербургский товарищ, он тоже, мы с ним в некоторых, так скажем, проектах тоже соприкасаемся. Невероятно крутой композитор. Он делал саундтрек к фильму «Онегин». Под его музыку катают наши фигуристы на всяких Олимпийских играх. То есть так, несет культуру нашу в массы мировые. Вот, и поэтому у нас два, получается, две формации представляют не просто Россию, а представляют именно Петербург на Грэмми, как бы вот в таком вот варианте.
4: Вообще у нас в Петербурге есть, ну, по меньшей мере, несколько очень приличных англоязычных тяжких групп, которые прямо вот, ну, вполне себе могут конкурировать. Отвечаю, так сказать, за слова, потому что иногда натыкаюсь на них и уже в контексте узнаешь, оказывается, группа-то русская, вообще из Петербурга, ничего себе.
5: Ну, у нас все традиции старенькие, один Кохач его стоит со своим Пушкиным, как бы все, старается, опять же, да, скажем, отдавать дань правильным традициям, отдавать дань правильному року.
4: Ну, может быть, да. Я предлагаю, собственно, прямо в самом начале небольшой фрагмент поставить музыкальный, визитную карточку группы «Доминия», в которой вы участвуете много лет, как я понимаю, да?
5: Ну, четверть века, да, немало.
4: Слушайте, а есть уже какие-то фанаты, которые прямо вот все эти годы с вами, какие-то группы,
5: есть
4: девушки какие-нибудь, рвущие волосы, или юноши, не знаю, там...
5: Ну, нам, как людям семейным, небезопасно рассуждать о группе.
4: Нас никто не слышит.
5: А вот как бы, да, фанаты есть. Есть прям в разных странах. Был момент, когда мы, например, приехали на самый север в Финляндии, в Лапландию, и звукорежиссер, который рулил концертом, у него оказалась вся дискография. У меня даже нет этой дискографии. У него есть все синглы. Он прям выкатил перед нами, говорит, подпишите мне все, пожалуйста. Вот то же самое в Голландии было. Я случайно вообще к постороннему человеку зарулил в гости, как бы, и обнаружил у него наши синглы тоже. Есть, ну, как бы, люди прям первые, которые не сдавались.
4: Давайте же послушаем небольшой музыкальный фрагмент. Вы говорите, что это прямо, можно сказать, визитная карточка группы, да?
5: Это визитная.
4: Это что за трек?
5: Mountains of God's Depression.
4: Сколько лет ему?
5: С первого альбома.
4: Это много лет?
5: Много лет.
4: И скрипка здесь — это вы?
5: Да.
4: Окей, послушаем немножко.

0: Дмитрий, ну рассказывайте, откуда взялся такой жесткий жанр, такая мрачная музыка в нашей веселой праздничной стране? У нас кокошники, пшеница, пшеничное поле, березки, и вдруг вот такая, ну, по-моему, очень хорошая.
1: Не, ну кокошники, а как же Кощей Бессмертный, как же Баба Яга, у нас хватает всякой жути.
0: Серьезно?
1: Почему нет? Конечно, у нас и мрачничка хватает.
0: Слушайте, а почему вам удается вот звук, само сведение, если вы говорите, это первый альбом, это бог знает когда сделано, и оно звучит не хуже, чем 2026. Это как так удается?
1: Потому что это, во-первых, на этом альбоме как раз мы поработали, да, то есть первый сингл, который перед ним вышел, мы записывали в Оулу на севере Финляндии, и, собственно, было принято решение нас выпустить в мир европейский, и это решение...
0: Это кто принимал?
1: Это решение принял, нас вывез...
0: У вас какой-то лейбл есть,
1: всем,
0: да?
1: Всем металлом практически в нашей стране занимался, тогда как бы лейбл Фона, так называемый, да, и Костя Былеев, который очень много кого там, опять же, да, там Nightwish первый вывез за пределы вообще Финляндии куда-либо, там Children of Bodom, там куча народа всякого правильного показал.
0: То есть, подождите, русский человек, да, у которого лейбл, и да, который сотрудничает с Nightwish.
1: Но он лейб-менеджером был.
0: Ага. То есть он мог заключить контракт о концертах? И...
1: Он имел взаимоотношения со специалистами европейскими, в том числе скандинавскими. И один из таких друзей оказался основатель первого скандинавского лейбла, такой легендарный человек Атте Блом. Он же был менеджером небезызвестной группы Leningrad Cowboys. Угу, угу. Вот, и как бы основатель как раз Love Music, Megamania, потом это был одна из крупнейших компаний в Скандинавии. Вот, и он сказал, я вижу в этой группе перспективу,
0: да.
1: Я хочу дать ей шанс. Вот если ребята справятся, все будет хорошо. Мы справились.
0: А расскажите о группе. Кто там, да что там, сколько народу? И кто там так здорово стучит на двойной бочке на этой?
1: Народ у нас меняется. Там вот на этом альбоме стучит еще Олег Филистович, в том числе, с которым мы очень много лет сотрудничали и в рамках фолк-рока, и много где в наших проектах. Сотрудничали и в рамках фолк-рока, и много где в наших проектах. Вот. А сейчас у нас стучит Павел Лохович.

0: Ну, он...
1: Хотя Роберт Плант на гитаре тоже умеет.
0: На самом деле, как бы, да, вот даже это касается и тех вещей, которые там мы вместе создавали, и тех вещей, которые он один создает. Он, так скажем, играет, он гитарист. И бас-гитарист. Было время, когда он в Домине играл на бас-гитаре и пел. То есть это такая история.
1: Слушайте, а вы лично, вот был маленький мальчик совсем, там родился, детский садик, там, ну, помните детство свое, первый класс там и так далее. В какой момент вдруг вы вот слушали до этого музыку, там играет какой-то Битлз у соседа, какая-то фигня, футбол, вот, ну, что-нибудь. И вдруг наступает, ну, наверное, он у всех наступает в той или иной степени, наступает момент, когда вдруг эта музыка как-то в голове материализуется и начинает нравиться.
0: Не, мне в этом плане повезло. У нас были бобины с Дженис Джоплин.
1: Но это было сколько вам было лет?
0: Вот, вот прям пеленки. Это на стене первый постер. Это Fireball, Deep Purple.
1: Ага.
0: То есть это вся вот... Благодаря как бы Лорду как раз-таки я и подумал, что, блин, классно звучат клавиши. Я хочу так же, так же играть. Вот. И дальше уже пошли какие-то гитарные истории. Да, то есть там Ричи Блэкмор, как бы, да, который там... О, а это можно совмещать. О, классно. Вот. И тогда появились первые гитары, которые мы неумело ставили рядом с батареями, которые выгибались, гнулись, ломались, трещали. Вот. И все это как бы, ну, привело уже к профессиональному пути.
1: У нас идет видео фоном. Правда, сейчас какие-то проблемы ВКонтакте, трансляция почему-то не отображается, но она там будет. У нас все пишется и все будет выложено. Вот какой-то клип такой мрачный. Вот барабанщик, например, прямо сейчас.
0: А
1: там
0: это свеженький. Да,
1: это что-то из относительно свежего, да?
0: Это совсем свежий. У нас просто, да, да, собственно, братец мой, да, вот вокалист Антон Росса, он невероятный фанат Толкина и решил отдать дань великому писателю вот таким вот образом.
1: Давайте, кстати, еще маленький музыкальный фрагмент возьмем с нового уже альбома 2026 года. Называется... Четвари Ascends Through Suffering. Вот так вот.
0: Suffering.
1: Это... Suffering. I'm so sorry, да. Группа Dominia, 2026 год. Обратите внимание на качество сведения и скрипка внутри. Это ваша.
0: Да, да. Все, как всегда.

0: ну, все равно, вот как ни крути, музыка такая, немножко страшненькая такая. Хоть в чем тут дело, хоть скажите?
1: Здесь в вечном поиске света внутри нашего темного царства. Вот, хотя бы каких-то проблесков вот этой надежды. Поэтому, да, все.
0: Ну, естественно, это... поиски безуспешные.
1: Нет, есть... поиски продолжаются. To be continue. Это такое вечное. Вот, поэтому, да, есть такой момент.
0: Слушайте, в вашей дискографии был какой-то альбом неудачный, за который вам, ну, немножко стыдно?
1: Нет.
0: Но нет.
1: Кроме шуток, нет.
0: Серьезно?
1: Потому что есть моменты, которые хотелось бы доделать, которые хотелось бы переделать.
0: Ну, можно и так, да.
1: Это всегда оно присутствует, даже когда ты работаешь там с крутым продюсером. Вот. Но так, чтобы сказать, что этот альбом, вот прям я от него отказываюсь или там...
0: Ну, не то, что отказываюсь, но хотя бы сказать, что вот, нет, что вот это вот можно было сделать лучше.
1: Всегда можно что-то сделать лучше. Это прям вот перфекционизм, он всегда присутствует. Тем более мы, ну, как сказать, люди, которые верят в гороскопы, они говорят, что вот люди, которые рождены в сентябре, очень жестко.
0: А вы в сентябре родились? Да. Я тоже в сентябре вообще-то.
1: Да, и брат тоже в сентябре.
0: Но поэтому мы, по-моему, очень светлые люди.
1: Очень светлые, но очень дотошные.
0: Ну, давайте вернемся к группе, вернее, не к группе даже, а к вашему творческому пути. Итак, юность прошла, плакаты какие-нибудь, Golden Earring или там какой-нибудь, ну, это у меня было. Не знаю, у вас, наверное, что-то более такое посвежее. Майкл Джексон, Шаде. Ну, вот вся вот эта вот... А почему свернулось, ну, не осталось где-то в серединке вот этого всего формата, ну, какая-нибудь классическая, там, Eagles какой-нибудь, вот, гитарная музыка?
1: Они остались, и Dire Straits остался.
0: Да, да, как например, бы. Отличный пример, да.
1: Нет, мы всегда очень трепетно относимся к этому. Я, например, там тот же самый Southern Rock, вот классический гитарный, который, да, особенно под который круто ездить на мотоцикле, прям приятно.
0: Подождите, с мотоциклом чуть позднее, да-да-да. Итак, нарисовалась для вас интересная музыка, это клавиши Джона Лорда, Deep Purple понравился, потом Ричи Блэкмор, ну и там же вообще гитара стала интересна. А почему теперь скрипка и вообще как это вышло?
1: Ну, струнная история, она, естественно, пошла в первую очередь, вот зацепила именно рок-н-ролльно от Ричи Блэкмора. Mm-hmm. Собственно, она зацепила, потому что вот все вот эти сумасшествия, истории, да, вот когда мы листали там книжки и воспоминания Лорда того же самого читали, как они там писали альбом в этом домике своем, где он развлекался с поленом, с этим скачущим.
0: Я не знаю таких историй.
1: Он издевался над со своими сослуживцами, привязывал полено и ночью вот поэтому... Как бы, я не помню, какой они альбом записывали. Он на лесочке это полено двигал, как бы, и
0: с
1: в абсолютно
0: целью?
1: Пустом доме, как бы, скачущее по... Ну, наверное, как-то, ну, такой троллинг, что ли, проверка психики, как бы, крепости. Вот, то есть, и вот все эти истории, они, как бы, да, само по себе, вот это правильное сумасшествие там Блэкмора, оно побудило меня, собственно, присмотреться вот в эту сторону. Потом, когда я стал искать уже свой путь, тогда уже появились, ну, например, там, я такой, а что я хочу сделать со скрипкой? Я хочу, чтобы она звучала там, как крутой там фолковый голос. Стал присматриваться к Кенни, чтобы перенести вот эту манеру на скрипку. Потом, блин, мне не хватает рок-н-ролла. Я взял те же самые солики Рэнди Ротса и перенес манеру Рэнди Ротса на скрипку. И тогда это звучало совсем по-другому. И я нашел самого себя, нашел свой личный почерк.
0: А группа Апокалиптика, она уже с вас брала пример?
1: Почему нет? Абсолютно все как бы...
0: Ну вот эти все струнные виолончельные дела.
1: Своим... Ну когда мы начинаем, вот до нас, например, да, тоже как бы... Например, мы очень...
0: Ну до вас только Джет Ротал был со скрипкой.
1: Мы очень уважали. Вот та же самая Мадайн Брайт английская, там легендарная думметаллическая группа, там думдесент группа. Который мы брали пример во многом. Там тоже скрипка была. И мы даже пересекались с этим скрипачем на одном из фестивалей.
0: А учиться как получилось научиться? Школа?
1: Как у всех, да, школа музыкальная. Сначала, ну, у меня всегда была тяга к инструментам, к разным. Я очень много, ну, там, с 5 лет, там, с теми же самыми гитарами и прочими. И дальше пошла вот эта академическая история.
0: То есть, теоретически, конечно, тем более, учитывая сейчас искусственный интеллект, вы можете засесть в студию и в одно лицо записать альбом на всех инструментах.
1: Ну, у меня в активе 27 инструментов, да, я могу взять.
0: Серьезно? Да. И барабаны?
1: Немножко. Не могу сказать, что в совершенстве, но, по крайней мере, сетки я могу записаться.
0: С ума сойти, да. Напомню, что у нас в студии Дмитрий Каспер Ришко. Почему Каспер? Тут много версий в интернете, таких забавных, что вы перемещаетесь в пространстве.
1: Это тоже, кстати, это тоже была такая одна из теорий, потому что я, правда, неожиданно появлялся в самых разных местах, и люди отмечали именно это качество. Но появилось прозвище, оно из-за моего образа жизни, в том числе из-за культового фильма «Детки», про подростков, вот, которые вели асоциальный образ жизни, такой неформальный. Ну,
0: был еще чудесный фильм «Каспер» про привидения.
1: Вот привидения здесь как раз-таки очень мало имело отношение. Вот, и была тусовка старая, прям одна из таких старейших неформальных тусовок уличных в «Холодной трубе» у нас на Невском, где мы, опять же, играли на гитарках там детьми. И там, собственно, вот оттуда это повелось, потому что была одна из таких прям старых неформалш, если можно так сказать, девчонок по прозвищу Каспер. Она тоже как-то... Она свою нишу, сказать, заняла. Мне понравилось, как это все звучит, позиционируется. И я начал двигаться с этим именем. Я не помню даже, то ли я сам себя назвал, то ли кто-то так сказал. Это,
0: ну,
1: прям,
0: в общем, образовалось.
1: Это образовалось, да. И вот с тех пор прям оно и пошло.
0: Слушайте, а вы, наверное, переиграли во всех клубах петербургских, да?
1: Да, ну,
0: есть, пожалуй, какое-то любимое место? Ну, какой-нибудь Манихани какой-нибудь. Я извиняюсь.
1: Нет, наверное, нет. Любимых вот таких прям клубных питерских историй. Мне очень нравился «Космонавт». Мне очень нравился в свое время по звуку Red Club. Какая-то была такая прям теплая своя там история. Сейчас форматы там клубные поменялись. Там тот же самый «Рассвет» тоже прикольно бывает.
0: «Джаггер».
1: «Джаггер» — клевая площадка. У меня же вот, кстати, в декабре будет презентация вот этого альбома.
0: А, так он еще не вышел?
1: Он вышел, но презентация его как бы полномасштабная, она будет как раз в «Джаггере» в начале декабря.
0: Отлично, хорошо. Ну, как-нибудь известите нас.
1: С удовольствием. Угу.
0: И по поводу Грэмми, есть какое-то место, где молиться, чтобы вы выиграли? Ну, где-нибудь в храмах отдельно будет вот иконы, и вот тут вот раз, тут Каспер, значит, свечку сюда, чтобы перемещался наверх в билборде.
1: Свечек за нас еще рано ставить?
0: Я в хорошем смысле.
1: Да. Можно как бы там записочку оставить.
0: Записочку, да.
1: Вот как есть в нашей ротонде там оставляют вот эти записочки с желаниями. Там, пусть наша группа выиграет на Грэмми. Тем более мы в двух номинациях представлены. Это на самом деле такой прям прикольная история.
0: Что за две?
1: Мы представлены как лучший альбом, рок-альбом,
0: так,
1: и лучшая обложка. У нас супруга нашего бас-гитариста, замечательная художественный дизайнер Мария Коваль, нам помогла с этой обложкой. Это прям красиво. Поэтому у нас там борьба, так скажем, более ожесточенная, более честная за обложку.
0: А с кем вы соревнуетесь в этих номинациях? Не подсматривали? Кто там есть? Ну, там Judas Priest какой-нибудь, нет?
1: Ну, последний релиз Мастейна в его карьере. Например, там такие как бы истории. Вот, поэтому...
0: Нравится эта музыка вам? Или стараетесь не слушать?
1: Нравится разная музыка. И в металле в том числе.
0: Ну, некоторые музыканты говорят, что стараются не слушать, чтобы какой-то риф случайно не засел.
1: Нет, вообще. Вот, это и так происходит. Люди и так тырят эти рифы, они все равно оседают. И все равно у нас наслушанность наша, нам как бы, ну, оказывает на нас влияние, естественно. Но если мы пропускаем ее через вот такие свои какие-то, вот как я говорил о Рэнди Роудсе, да, вот казалось бы, где гитара и где скрипка? И можно это все, да. И это все можно как бы совместить, можно все перенести. Вот, и если ты пропускаешь это все через свою призму, вот реально свою призму, не какую-то там искусственный интеллект или чем-то там придуманное, как бы, а через самого себя, то у тебя будет по-своему.
0: Слушайте, ну мне вот кажется, что скрипка в рок-группе и в тяжелой группе все-таки скорее редкость. И можно говорить, что за счет вот этого инструмента, ну, какой-то свой все-таки такой окрас появляется у вас?
1: Есть свой окрас, конечно. Это, ну, что греха таить. Есть хорошие, ну, такие хорошие стороны, да, вот как есть там у брата, это Гроул, я считаю, и многие считают его одним из лучших, вот, там, тяжелых вокалистов там на европейской сцене, как бы именно в плане гроула. У него очень богатый вокал.
0: А что вы скажете на такой тезис, что у нас в России, ну вот некоторые критики, которые не очень любят всю нашу эту музыку, считают ее, ну, не того уровня, и мотивируют вот чем, что инструменталисты в России еще есть уровня западного, но вот что с вокалом, прямо вот у нас беда, к сожалению. Не то, что это не обвинение, это вот как бы, ну, такой вот факт. Вот,
1: ну, люди как бы очень... Вот это вкусовщина... Во-первых, это вкусовщина.
0: Ну, сволочи, говорят.
1: Во-вторых, ну, правда, вкусовщина.
0: Ну, конечно, да.
1: Во-вторых, это очень спорный момент, если они, да, вот как, например, тогда вот нас, например, да, с моим академическим образованием, как бы обвинить, например, группу в недостатке там какой-то информации академической внутри там пласта вот этого музыкального. Ну, это глупо. Потому что мы так
0: люди
1: или иначе...
0: Люди слушают ухом.
1: Мы все равно туда это как бы, так или иначе, все равно это все туда вливаем. Через, ну, да, через какие-то вот странные пути, но все равно это сложные механизмы, это сложные структуры, и они красивые. И в них, правда, ну, можно разбираться. Мы туда вкладываем и этнические моменты. Говорю, иногда издеваемся. Делали кавер, например, на...
0: Да, Дмитрий, вы не расстраивайтесь, что вы...
1: Мы там... Это все не без юмора. Мы делали, например, вот Мика Лютинин, Impaled Nazarene, культовая там финская группа. А у них такого националистического немножко толка, как бы такое... Они прям культовые в Финляндии. И у них есть одно произведение, которое все вот прям воспринимают именно прям культово. И мы сделали на него кавер, и я туда реально, я просто пошутил. Я знал, что он будет, что именно он будет курировать, что он будет слушать это все. Я туда вставил Полюшка Поля. Немножко напомнив ему об истории.
0: И так прокатило?
1: Отлично прокатило. И мы, ну, вот, сейчас там, да, вот в последнем релизе там вставлено «Ой, да не вечер», как бы в таком вот варианте.
0: Это вот в последнем альбоме?
1: Да, да, и мы прям, ну, как бы иногда угораем немножко.
0: Давайте вот кусочек небольшой послушаем еще одного трека. «Shut Perfecta». Perfecto, вот такой, да, вот трек, да. Небольшой фрагмент, друзья мои. 9 минут у вас треки, ну вы вообще прямо Black Sabbath какой-то.

0: Ну, то есть вот такая позитивная музыка, что взяли товарища, похоронили.
1: Проследили за тем, что все это
0: прошло. Хорошо. Крест поставили, да?
1: Ну, в общем, достойный все. Такой, да. Монументальный.
0: То есть это такой позитивный петербургский дум-метал такой.
1: У нас тоже, вот на нашей экскурсии водят на литераторские мосты. У нас любят эту историю. С Смоленко, что ли, литераторские мосты.
0: А у вас есть какая-то постоянная точка, да, репетиционная?
1: Да, конечно.
0: И хороший аппарат, надеемся, да?
1: Да.
0: Вот слушайте, удивительное дело, вы, наверное...
1: Вас какой целью интересуетесь?
0: Без меркантильности. Вот есть московская группа, наш друг-товарищ, группа «Амальгама», Влад Ивойлов, там поет голосом Скорпионса такой, прямо вот такой. Но там, ну, не такой мрачный, как у вас, там такой более такой вменяемый, такой хороший рок-н-ролл. И я к тому, что вот был фестиваль «Балтик Ралли», я не знаю, были вы в этом году или нет.
1: Нет, не удалось.
0: У «Хулиганов», о которых мы чуть попозже говорим, уже в завершении, поговорим в завершении эфира. И у «Хулиганов» выставляли сцену, и играли музыканты, члены мотоклуба. Вас я там не видел. И в конце, по-моему, субботы, там выступила группа «Амальгама». Они дали полный сет, 45 минут, что ли. Ну, их такой стандартный концертный. И была страшная разница по качеству звука. То есть вот стоял свой какой-то аппарат у музыкантов, а потом, видимо, там, ну, был приготовлен заранее аппарат, так называемый, и, я не знаю, микшеры какие-то суперические или что-то еще, просто зазвучало вот, ну, радикально круче, когда вышла «Амальгама» со своим звукорежиссером, со своими вот этими... Ну, собственно, и поэтому и вопрос, что, наверное, от хорошей, дорогой техники тоже очень многое зависит.
1: Что-то зависит, но не все. И вообще совсем не все. Это вопрос в самом подходе, кто как к этой технике относится, кто что из нее вынимает, и кто стоит за пультом. Кто играет и кто стоит за пультом. Вот это самое важное.
0: Но у вас в этом смысле, ну, слышно, по крайней мере, по звуку, что вроде бы хорошо все. Потому что в такой музыке, например, свести так, чтобы был, ну, отчетливый голос, например, проблема. Я столько слушаю музыки, когда, ну, не попадает. Вот он где-то там, не разобрать даже слова, вот там тонет в этом мусоре во всем музыкальном. А иногда бывает, вот у немцев очень хорошо они сводят, прямо такая классическая, что ли, школа. Ну, тот же «Рамштайн», когда вот, ну, казалось бы, прямо с переизбытком всего. И в то же время там и Линдемана ты слышишь, и вот как-то вот чудо какое-то.
1: Здесь тоже много людей, как бы, вот из нашего, да, вот из нашего мира, там тяжелой музыки, люди часто не разбираются, идут на поводу как раз у статусов, у имен, еще у чего-то. Вот мы, например, в нашей истории есть такой факт, что мы там дважды отказывались сотрудничать с продюсером Хима, с Хили Хилисма, легендарным. Говорят, что ты нас не понимаешь. Вот наша позиция была такая, ты нас не понимаешь. А потом, когда был совместный концерт с группой «Курск», где он играл на барабанах в Ностере, в
0: Хельсинге. Это группа, у которой бас-гитара из одной струны?
1: Да, в том числе.
0: Это вообще.
1: Да. Вот, где сами Лопак, собственно, да, вот вся вот эта...
0: Кстати,
1: вся,
0: крутая команда.
1: Да, крутая вообще. И как раз мы их грели в Ностере, в Хельсинки. После этого сета как бы как раз Хили заходит. Я, говорит, я понял, что вы хотите сказать. Как бы мы поговорили, поняли, что он правда понял, что мы хотим сказать. И записали с ним офигительный альбом, как бы это «Афония». То есть мы до сих пор как бы наслаждаемся этим альбомом.
0: Это как называется?
1: «Теофания».
0: А у меня есть «Timeless», вот я такой взял.
1: «Timeless» — это предпоследний.
0: Угу. Да. Окей, давайте тогда к главному. Вот вы сидите во всех регалиях мотоклуба «Хулиганс МС». И свободы...
1: Не во всех.
0: Да. Не во всех, да, согласен. Музыкант любой, тем более в таком формате, это человек, мыслящий нестандартно, свободный, вольный, там, наверное, там, мысленно имеет, духовно, может быть, и физически, да? И вдруг вы стремитесь стать мембером клуба, а это дисциплина, это подчинение, это рамки определенные поведенческие. Как это соприкасается одно с другим?
1: Это в первую очередь философия, это братство. Я, понятно, да, что являюсь хэнгом, я не могу говорить о многих вещах, да, и не имею права рассуждать на какие-то там серьезные мотивы. Вот, но это в первую очередь братство. И за этим братством мы туда идем. То есть
0: вы вот за этим туда пошли, да? За этим. Чтобы было плечо, там товарищи, вот эти все дела, да?
1: Ну, это то, что мы ищем в рок-н-ролле на самом деле, да, и чего катастрофически не хватает. Когда люди говорят о рок-братстве, они зачастую лукавят. Потому что почти нет ни рок-братства, почти нет ни взаимного вот такого, взаимной любви, взаимного уважения и взаимоподдержки.
0: Но есть конкуренция, коррупция. Есть
1: конкуренция, коррупция и куча всякого, да, всякого такого шлака. А в байк-движении по-другому, кроме как братства, не может быть, потому что жизнь товарища зависит от твоего поведения, от тебя самого. И это, вот эти понятия, они совершенно имеют другие значения.
0: Ну, если пофантазировать, ну, совсем нелепость какую-нибудь придумать, например, мотоклуб, скажем, скажет, что, ну, как-то мрачная у тебя музыка, и мы, как старшие товарищи, рекомендуем тебе, значит, сделать хорошую рокобильную пластинку, потому что нечего позорить хулиганов таким депрессивным, тяжелым форматом. И что вы будете делать?
1: Я
0: запишу пластинку.
1: Как, надеюсь, правильный хэнграунд. Я не имею права обсуждать решения мемберов, тем более как бы обсуждать самих мемберов. Вот, и, ну,
0: можете не отвечать, скажем, ладно, бог с ним. Да. Хорошо.
1: Все на благо клуба.
0: Давайте я дурацкий вопрос задам о творческих планах. Он такой ненавистный мною, но тем не менее. Вот у вас вышел новый альбом, и есть потенция на хорошие рейтинги, мировые даже. Если все сложится или не сложится, неважно. Вот если сложится, вы будете почивать на лаврах, поставите статуэтку Оскару у себя на телевизоре дома и скажете: все, моя карьера закончена, я достиг топа, теперь буду стремиться в президенты за Хулиганс МС, там делать, ну, другую какую-то карьеру, я там условно говорю. Или как у вас?
1: Нет. Вот что в музыке есть, да, как вот, что в байк-движении, что в музыке. Вот как основная философия в клубе. Ты должен ездить. Ты должен получать удовольствие, наслаждаться, как бы, и нести дальше это байк-движение. То же самое в музыке. Ты должен продолжать играть, наслаждаться и нести эту музыку в массы. Ты не можешь остановиться.
0: Скажите, вам мемберы говорят...
1: Как бегущий человек. Не, правда. Беги, Форест, беги.
0: Да. Слушайте, а были, правда, какие-нибудь мысли у вас, идеи записать какой-нибудь бисайд, какой-нибудь альбом в каком-то другом жанре? Как Роберт Плант ушел в фолк-музыку, как и Ричи Блэкмор.
1: У нас для этого есть проекты. У нас для этого
0: есть... Ну, сольное какое-то,
1: да? У нас для этого есть масса, там, никуда не делась там моя там рок-история отечественная, как бы, я являюсь артистом лейбла «Союз Мьюзик», как бы, там, да, сейчас возвращаюсь на сцену со своим рок-н-ролльным проектом. Ну, именно рок-проектом. Ну, рок-проектом, нет, рок-проект.
0: Ну, полегче, чем вот
1: это. Как бы, ну, постгранжевая такая история. Ага. Я очень люблю вот всю эту эстетику Pearl Jam, как бы, да, вот все. Ну,
0: сочувствую
1: как бы,
0: вам. Ага.
1: Мне прям очень нравится, как бы, вот все Сиэтл прям живет во мне внутри. Вот, поэтому там одно, здесь другое. Поэтому мы как бы, мы только расширяем горизонты свои. Все.
0: Мечта какая-нибудь есть? Записать что-нибудь? Ну, вообще как-то оставить след. Но след, наверное, уже останется, я так понимаю, за 20 лет.
1: Мы свою лепту как бы вносим. Мечта как бы сделать, ну, продолжать нести эту философию, чтобы она не умирала, чтобы приходили новые люди, которые продолжали нести этот флаг дальше. Вот и все.
0: То есть кого-то обучаете, какие-то ученики на смену идут?
1: Ну,
0: или как?
1: Ну, даже вот я преподаю. У меня, я вот, например, занимаюсь видеографией, преподаю деткам. Как бы сделал там медиа-студию. Там, сейчас один из воспитанников собирается там в ВГИК.
0: Как бы, слушайте, ну у вас же страшненькая музыка. Как это можно деткам преподавать? Можно отпугнуть.
1: Да, не, ну детки же нас не воспринимают так. Мы все разные. Как бы. Но вроде бы мы разные, а вроде бы как бы и сами собой такие естественные. Как бы не без безобразия. Вот, но как бы все у нас гармонично складывается.
0: Слушайте, ну вот человек молодой, но предполагаете ли вы какой-то такой жизненный момент, когда поймете, что ну, вот, вот пик карьеры вот сейчас, и что дальше уже вряд ли?
1: Мы как не думаете? Раз, мы не раз входили в...
0: А у вас вот, это много раз было?
1: Как бы, во-первых, был момент дауншифтинга, когда я, например, понял, что я не хочу, например, играться в какие-то... То есть мне не нравится там мейнстрим-история в какой-то момент, да, в том качестве, в котором она была тогда. И я просто отказался от всего, ушел в поиск. И мои близкие меня поддержали в этом.
0: То есть вы просто бросили все эти проекты? Как бы,
1: да, я просто взял, ну, так же, как там из группы «Князь», я ушел в свое плавание, в свой поиск. Вот, поэтому потом я опять возвращаюсь к каким-то там вопросом, как бы уже обретя себя заново. Мы же ищем себя, и все. Так же, как на дороге. Вот мы же думаем о чем-то, да, когда едем там. Как мне очень понравилось, как один из старших товарищей сказал, говорит, в этом есть что-то первобытное.
0: Ну, ты, наверное,
1: ты,
0: да.
1: Ты конь и дорога. И ничего не меняется тысячелетиями. Вот в этом правда есть.
0: Слушайте, вступление, ну, попытка вступления в клуб, это сознательное решение, к которому долго шли, или это внезапно получилось?
1: Это не попытка, это первый шаг. Это
0: первый шаг, хорошо, но да. Он же был какой-то осознанный, или какой-то был случай, который к этому сподвиг?
1: Не, он был осознанный, это абсолютно для меня, например, закономерная история, потому что я очень много лет около байк-движения, да, с очень многими людьми знаком, очень много людей меня звали в свои форматы, так скажем, в свои организации. Но здесь получилось так, что близка философия, близок концепт сам вообще, близки формы, которые вот принимает, да, это движение здесь. Вот. И, собственно, я для себя принял такое решение.
0: Ну что, будем завершать, наверное, тогда нашу сегодняшнюю встречу. Я тут подобрал еще один трек «Behind the Universe». Вот, хоть я название хорошо, посчитал нормальное, хорошо. Да. Будем желать вам всяческих успехов и нам тоже, вот как радиостанции, приятно будет потом отметить, что у нас вот тут был музыкант в эфирной студии, который сейчас в этом, то есть получил Грэмми.
1: Пока не
0: в двух номинациях.
1: Я надеюсь, не, пока только в первом туре, вот, да, надо, чтобы, так сказать, хулиганы на Грэмми дохулиганили до второго тура как минимум. Да. Вот.
0: А у вас в группе только вы один мотоциклист?
1: Да.
0: Ну,
1: у нас басист тоже мотоциклист, но он фришник.
0: Ну что, пожелаем действительно вам успехов. Время, видите, не резиновое никак. Я извиняюсь, что такое, в общем, путанная получилась беседа. Но, с другой стороны, мне кажется, любопытно.
1: Вообще очень живо получилось.
0: Спасибо вам большое. Напомню, что группа Доминия прямо сейчас завершит. Давайте мы ее потихонечку запустим, чтобы она у нас уже начала играть. И музыкант, участник вот этого проекта, музыку которого, инструменты которого вы слышите сейчас, у нас был в студии. И спасибо вам. Напомню, Дмитрий Каспер, он же Дмитрий Ришко, мультиинструменталист, обладатель черного пояса. Давайте добавим какую-нибудь интригу.
1: Конечно. Делаю, что должен, и будь что будет.
0: Спасибо и счастливо. До свидания.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
3: Часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: вечер всей честной компании. В эфирной студии Александр Цыпин и наш на сегодня завершающий наш гостевой эфир гость, великолепный Денис...
1: Борман.
0: Денис Борман, да. Денис, очень рада тебя видеть. Начнем сразу с места в карьер. Ты одет в белоснежную куртку, одетую на черноснежную черную футболку. Да, и обо всем этом мы поговорим. Но для начала все-таки, почему BRP у тебя на кофте, на куртке?
1: Ну, давай так... Ну, всем привет,
0: да.
1: Кто меня знает и кто не знает, давайте
0: познакомимся. А так как знают все,
1: да,
0: ну, это всем привет.
1: Да, сейчас расскажу, почему BRP. Ну, когда у меня был Harley, я ходил во всем харлеевском. Давайте так. Это болезнь, то, на чем кто ездит, да? В принципе, BMW-сты носят свои там, причиндали, КТМ и так далее. Но суть не в том, да, мы же... Всем интересно, как тебя занесло, да? Вот, и такой вопрос, в принципе. Давайте, ребята, расскажу немножко вводную о себе, да? Имею право и сколько. Мне 59 лет.
0: Так.
1: На следующий год у меня будет юбилей. В категории А у меня 10 лет, а первый мой мотоцикл я купил в 89 году. Восход 3М. Была такая штука замечательная. Я не могу сказать, что я заядлый мотоциклист был тогда. Просто мне хотелось на чем-то ездить. И тут прям интересная тема, что я очень хотел Яву. Стоял на очереди, отмечался в Апраксе на дворе, чтобы ее купить. И не смог ее купить, потому что была очень большая очередь, но завезли восходы.
0: У тебя была бурная была юность, и от криминальной составляющей...
1: Не было, криминала не было. Я ушел в армию, служил 2 года, вернулся и купил себе мотоцикл. Не было криминала.
0: Я с любовью, то есть в широком диапазоне, вот так скажем.
1: В широком диапазоне, но ты, наверное, намекаешь, что кто-то был...
0: Ну ты пластинками торговал пластинками?
1: Нет, торговал джинсами.
0: Джинсами, вот, джинсами торговал.
1: Да, на галюре, но это было совсем чуть-чуть.
0: Но мы тут на радио относим это к криминальной составляющей.
1: Почему? Я народ одевал. Я был, как бы, внес в моду. Я еще в ЛДМе в тусовке был с 93-го года. Ой, с 83-го года. Да. 90-го года. Ну, не суть. Ну, в общем, и моя мотоциклетная, как бы, жизнь вот когда-то началась, вот с этого восхода. Катался, потом было три аварии такие нехорошие. Вот. Но я ничего не понял. Выжил, все замечательно. Вот. Ну, а потом были свадьбы, дети, роды, машины и так далее. И после развода я подумал, что нужно купить себе мотоцикл. И тут у меня появляется совершенно чудный мотоцикл, который называется Kawasaki Vulcan. Совершенно очень с большой любовью отношусь к этому мотоциклу. Он мне дал бурю эмоций. Очень с большой любовью отношусь к этому мотоциклу. Он мне дал бурю эмоций. Я влился в тусовку, которая...

0: у меня был Харлей. Говорят, что я не хочу Харлей, все вот это. Но я хотел Харлей. У меня был очень красивый Спорстер. Но честно могу сказать, что, наверное, мотоциклы, они как и люди, наверное, есть твой мотоцикл, есть не твой мотоцикл. Почему-то вот он не мой. Мы очень долго с ним договаривались, я проездил на нем больше 3 лет.
1: Но по ощущениям не можешь сказать? Ну, скажем, большой тебе
0: нет,
1: или
0: нет? Мне он... слушай, понимаешь, вот если Вулкан как велосипед управляемый, хотя он как бы кажется, что шире, а узенький Спорстер, который вот, ну, он более какой-то дерзкий, более какой-то в меру неуправляемый, неконтролируемый мотоцикл. Ну, для меня. Это честно, это мое субъективное мнение, никому не хочу его навязывать. Было, вот, я покатался, ну, потом вот, ну, так получилось, что нужно было расстаться с этим мотоциклом. После этого был электрический мотоцикл, который я не советую никому. Я противник электротранспорта. Давайте так, что на наших березах нету розеток. Вы никуда не уедете, нигде не заправите. Хорошо, вот это я рассказал для того, что люди поняли, что я все-таки мотоциклист, а не тот понторез, который купил себе белые BRP. Давайте теперь расскажу, что такое BRP. Мое знакомство с BRP началось в 18 году на Стрелке. Был один человек, который приезжал на РС, это спортивный BRP, и мы прям все... Смотри, что это такое? Вот, кому-то зашло, кто-то... Была такая фраза, которую мне вот сейчас в спину там бы кто-то бросил, что говорит, у тебя голда наоборот, только вот... вот.
1: Да.
0: Ну, наверное, да, но давайте так. Вот кому-то нравится, кому-то нет. Мне зашло, я прям вот загорелся. И, наверное, я хотел... Что-то уже начал изучать, что-то же такое BRP и что такое Spider. Второе мое знакомство было с BRP, когда я работал в мотополе Кудрово. Там уже я конкретно сел на BRP. И вот с того момента, это 20-й год, я понял, что я очень его хочу. Я прям хочу его, но купить не могу. Цены, честно могу сказать, не будем здесь обсуждать цены. Это игрушка дорогая. Вот. Тем более, как бы в нынешних реалиях обслуживание тоже такое непростое. Небольшой экскурс расскажу, потому что никто, наверное, не знает, что же такое канадская компания BRP создала первый Spider, который назывался RS, и он вышел на рынок в 2008 году. С этого и пошло, как бы вот это... Некоторые прям смотрят, наверное... Это та компания, которая делает снегоходы. Наверное, люди думают, что... Просто на снегоход придумали, воткнули колеса. Наверное, нет.
1: У нас запустились серия фотографий, которые ты прислал, да, чтобы так примерно представлять...
0: Но это мы, наша встреча уже с ребятами, потому что здесь тоже есть клуб. Я сейчас расскажу об этом.
1: Вот, итак, что... канадская компания.
0: Да, канадская компания... В 2008 году создала первый Spider. Он был спортивный. Он был на ручной коробке. Он литровый. И с этого как бы началась вот как бы экспансия как бы Spider в Россию. Они были всегда не дешевые. После этого пошел Spider ST, это спорт-тюнинг. Туринг, извините, да, туристический. Потом сделали Spider F3. Это более такая спортивная версия, и у него сейчас по подборке, наверное, может быть, появится. У него рама вынесена снаружи, очень красивые мотоциклы. У них есть несколько линеек, и спортивные, и туристические, и лимитированные. И самый большой из спайдеров, вот, который сейчас видите на картинке, вот как мой, это Spider RT, это Road Touring, большой туристический спайдер. У меня 4 огромных багажника. Слушайте, я туда могу напихать очень много. Но, в принципе, если ехать куда-то вдаль, это просто шикарно. Вот мой восход. Но это не конкретно моя картинка, просто сдута с интернета. Просто не найти. Нет фотографий этих. Что касается езды, управляемости и так далее. Меня спрашивают, ну нафига ты купил? Все пробки твои там, да. Ну, слушайте, ну давайте опять же. Кто понял жизнь, тот не торопится. Но я особо как бы не,

0: понял, но не тороплюсь. Но ситуация в том, что ребята на больших мотоциклах, на тех же голдах, тоже стоят в пробке. И на больших орлеях тоже стоят в пробке. И взрослый нормальный человек не будет выезжать навстречу, объезжая эту пробку. Ну, вот я не поеду. И плюсы от того, что я просто стою где-то в пробке, все равно есть. У меня есть музыка, у меня есть подогрев всего, что могу. Огромное ветровое стекло. Слушайте, ну вообще это кайфовая штука такая, в принципе. А еще очень большой плюс. Я с давних времен никогда не возил двоек. Прямо вот не хотел отвечать за жизнь этих людей, которые сидят сзади.
1: На двухколесном, ну, на обычном мотоцикле возят двойку, а на трехколесном получается тройку можно?
0: Нет, для двойки, нет, конечно, только двойка. Для двойки там создано, по-моему, все. Там такой диван, подогрев, у нее управление музыкой там и все. Просто у человека свои там подножки. Даже когда я залезаю где-то посидеть на своем мотоцикле, если сесть на заднее место, это кайфу. Вот. И опять же, я чувствую, что, наверное, он достаточно безопасен для второго номера. Опять же, повторюсь, что я как бы вот топлю за экипировку. Я в экипе, двойка тоже в экипе. Я не приветствую тапочек. Но хотя мне говорят, что на такой машине можно типа ездить и как бы как хочешь. Но тут мнения разделяются. Но опять же, поговорим о том, что это категория А. И очень много автомобилистов, когда видят такой аппарат, говорят, это категория Б, мы хотим. Ребята, это категория А.
1: И слава... А в чем разница?
0: Слушай, я не знаю, их там может как-то. Вот, вот у меня именно категория А. И слава богу, что это категория А, что это мотоциклисты, садящиеся после двух колес на три. А психология мотоциклиста немножко другая, чем у автомобилиста. Хотя я сам автомобилист еще к тому же. Но видя то, что творится на улицах, и мне хочется именно... Об этом сейчас расскажу, да. Какой-то безопасности. Вот я его купил, я получил. Да, пусть это мнимая безопасность, конечно, он не спасет, если в тебя, но если ты куда-то там... Опять же, если мы не будем нарушать правила дорожного движения, то, наверное, мы проживем дольше. Вот, это может быть, это, ну, такая как бы аксиома.
1: Слушай, ну, ведь смотри, какие недостатки. Крыши нет, то есть, соответственно, от погоды зависишь, первое. Второе, где его парковать, где его держать, такую штуковину? Ну и опять-таки, вот ты подъехал в магазин, да, пошел в магазин, эта штука стоит, тебя ждет, даже на сигнализации. Но все равно это вот как открытый кабриолет. Как это,
0: вызывает
1: это,
0: внимание, да. Да. Повышенное внимание.
1: Всякие люди, бомжи мимо проходят, могут бросить окурок сейчас, там, да. И так далее. Да, вот парируйте.
0: Сейчас расскажу. Да. Ну, давайте так, что мотоцикл вообще тема неудобная. Ни в каком мотоцикле нету крыши. Если бы это была крыша, то нахрена такой мотоцикл, в принципе. Да, вот, да, в нем минусы мотоцикла всего, да, и минусы машины, потому что нет крыши. Ребята, это отдельная тема, потому что если это трицикл, то есть трайки, у которых сзади два колеса и спереди одно. Та же голда, то там 1800 и так далее. Ну, они разные поколения, да, там есть и больших орлей, у которых два колеса сзади и спереди. Но поверьте мне...
1: Это другая история, мне кажется, и по управлению.
0: Давайте я вам еще расскажу. Это другая история даже в цене. Я рассматривал эту историю и потом начал смотреть на это, потому что вот это я, по крайней мере, могу купить.
1: То есть ты хочешь сказать, что вот это доступнее, чем, чем трайк?
0: Да.
1: Но выглядит на, ну, не знаю, ну, на дорого.
0: Ну, да, давайте, если не будем, если кому-то интересно, пусть залезают, как бы апеллируют цифрами, там, да, какими-то смотрят, сколько что стоит. Но ситуация в том, что, ребята, если вы хотите свежий новый Харлей с тремя колесами, это стоит как самолет просто. Ну, а в нынешних реалиях его просто не привезти. Опять же, если мы смотрим вот на спайдеры, да, то в основном все, кто здесь катается, ну, большое количество народу, кто на них ездит, это дилерские мотоциклы. Когда кто-то когда-то его купил задорого, не зашло и продал. бывает, ну, много. То, вот человек здесь деньги купил, покатался, там постоял, он сказал, не понравилось. Да, продать его тоже быстро невозможно. Техника специфическая. Опять же, вернемся к хранению, потому что это только парковка, крытая при том, да, под охраной и так далее. Но я снимаю гараж. Мне, я хочу делать ТО сам. Вернемся к тому, что недавно была передача про хранение. Да? Вот. Я хотел к ним поставить, но ситуация в том, что нет доступа в течение зимнего сезона. А я хочу что-то поковырять сам. Честно, не очень доверяю людям чужим. Поменять масло, например, там. Могу и сам. Да, и не за такие деньги. Но ситуация не, даже не в этом. Есть нюансы владения этой техникой. Разрядка аккумулятора, масла только там оригинальные, там оригинальные запчасти. Но не будем рассказывать, как это, кто где достает. Это все можно делать, да. Возвращаемся к тому, что не оставить на улице. Да, стараюсь не оставлять на улице. Привлекает внимание, ну, привлекает внимание, честно, с хорошей стороны. Вот дети просто пищат в восторге, честно. Ну, я никому не даю садиться, ну, это не вот, ну, детям даю. Даю фотографироваться. Мне самому это приятно, мне поднимает это настроение, как бы, мне поднимает настроение даже ехать просто по Невскому проспекту. Мне нравится. Ну, может быть, я тешу свое самолюбие, может быть. Но ситуация в том, на Харлее то же самое, мне тоже говорили, какой классный. Ну, мне, ну, вот нравится. Я хотел, я купил. Минусы, да. Сумасшедшее количество минусов.
1: Слушай, ты создал старческий клуб.
0: Я не создал, да, сейчас я скажу.
1: Сыны артрита.
0: Да, да, да. Это, ну, давайте так, все пацаны, наверное, посмотрели «Сыны анархии», шикарный фильм вообще просто. И как-то на просторах интернета, опять же, слушайте, я давно как бы в этой теме, кто меня знает, да, и где-то общаюсь, выступаю на моторадио, я... Очень дружен с клубами, честно. Я очень уважаю людей из клубов. И тут ситуация такая. Я где-то в интернете увидел, просто какой-то дядечка старенький стоит, скрючившийся такой, что у него надпись написано, что «Сыны артрита». Я подумал, ну, есть еще одна, как бы там, «Сыны Альцгеймера», как бы, и написано, где мой байк внизу. Но я подумал, что я помню, где мой байк. Но, наверное, «Сыны артрита» — это прикольно. Ситуация, ну, я никого, это не клуб.
1: Ну, просто
0: это
1: шутка.
0: Это реально байкерская, какой-то юмор. Ну, кому-то, может, не нравится. Я не хочу обидеть никакие клубы. Слушайте, ну, в этом, давайте так. Все ребята, все пока молодо, ничего не болит.
1: Да.
0: Когда у тебя переходит через какой-то промежуток времени, ты становишься все старше, или там, не дай бог, ты еще падал, ломался, у тебя все равно будет болеть. Так что welcome в мой клуб. Таблетки надо свои. Вот ибупрофен чаптер там.
1: Не, ну какие-то взносы тебе платят.
0: Не-не-не, взносы врачам. Слушайте, ну у меня это даже не мотосообщество. Это просто сборище инвалидов.
1: Да, прекрасный момент для музыкальной паузы.

0: Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Продолжаем эфир. В гостях у нас Денис Орман, известный наш петербургский, ну я не знаю, мотодвиженщик.
1: Движущик.
0: Многие знают Дениса по его работе в рок-кафе довольно длительное время. Знаменитый мировой бренд на Садовой улице был. Он там был поваром, по-моему, да?
1: Ну, да.
0: В общем, там, на кухне, да, умел что-то делать вкусное и интересное. Кроме того, он у нас долгое время был сотрудником магазина экипировки Flip Up, который был на, по-моему,
1: на Лиговском 50.
0: Да, они сейчас переехали, но не очень далеко от того места.
1: И мотополе Кудрово.
0: Да. Так что вот жизнь как-то его, так сказать,
1: покидала
0: вокруг мотоциклов, да. И вот сейчас, наконец, Денис повернется, сейчас я переключу камеру, и мы увидим знаменитую жилетку, которая называется...
1: Футболку,
0: прошу прощения, да. Которая называется «Сыны артрита». Вот мы оставляем центральную...
1: Если так, да, могу вот так вот встать, тут видно, не видно, вот так.
0: Вот так вот, все, и постой так чуть-чуть, секундочку.
1: Да?
0: Вот, чтобы мы могли прочитать, ага. Так, «The Sons of Arthrit». Все, да. Спасибо большое. Продемонстрировали.
1: Да, ибупрофен чаптер. Таблетки свои, как я называю. Слушайте, ребята, это, опять же, это все юмор. Я не хочу никого обидеть. Никакого пересечения с мотоклубами здесь нет. Потому что, опять же, повторюсь, у
0: ты
1: меня очень много друзей.
0: В какой-нибудь клуб войти? Тем более, если у тебя...
1: Есть твоя жилетка, да?
0: Нет, ну это само, да. Есть такое замечательное транспортное средство, Канам, настоящий большой белоснежный. Любой мотоклуб, мне кажется, с радостью такого мембера себе возьмет. Ну, чтобы на парадах где-то можно было блеснуть.
1: Вот лет, наверное, там 8 назад я думал о том, чтобы вступить в клуб, но давайте так, ну каждый выбирает свою жизнь, да?
0: Что тебя отталкивает от клуба?
1: Слушай, тогда я занимался именно мотобизнесом, да, вот это, именно да. Мотоэкипировкой, и я не могу быть в каком-то клубе.
0: Это, почему?
1: Ну, потому что это будет... Хотя, честно могу сказать, мы давали скидку всем, кто приходил в жилет.
0: Вот именно, да?
1: Ну, да. И быть каким-то, в каком-то одном мотоклубе... Слушайте, у меня очень много друзей. Могу перечислять, могу не перечислять. Как бы есть куча старых друзей, которые ездят на мотоциклах, которые в клубах. Слава богу, что все живы и здоровы. И я их видел как бы в начале сезона и в конце сезона, да. И меня часто приглашают на какие-то праздники, дни рождения клубов, там, хулиганам привет огромный. Вот. И... Да ну не надо мне, в принципе. Ну, опять же, понимаешь, ну, наверное, в 30, в 25, там, туда-сюда, да, но в 60, наверное, уже, наверное, не надо.
0: Может, у тебя какое-то повышенное чувство, там, независимости собственной.
1: Слушай, то есть... вот честно я могу сказать, вот к чему, опять же, занимаясь, например, тогда мототемой, да, а сейчас я занимаюсь опять общепитом, но просто из-за того, что из-за ситуации, того, то, что происходит. Честно могу сказать, я не хочу торговать китайскими мотоциклами. У меня были предложения. Я не хочу торговать этим. Но я пока что не верю. Я смотрю все обзоры, все прет, жмет. Давайте так, тут даже кто-то анонсировал недавно, там вот новый китаец, старый Харлей, там, слушайте, Харлею 30 лет и китайцу год. Давайте вот посмотрим на китайца через 30 лет. Все. Ну, и, вот и все. Вот, если он будет ехать через 30 лет и скажет, ни хрена себе, я, наверное, куплю, наверное, такой мотоцикл. Но пока нет. Вот я, прикольно, да, тем более вот сейчас вот арт-мото-гараж завез Яву, я видел анонс.
0: Да-да-да.
1: Как бы, ну, наверное, там ценник как самолет, наверное, да, придется продать BRP, добавить и купить Яву. Не хочу. Слушайте, Ява в моей жизни была в те времена, когда были 90-е, 80-е годы, когда каждый мальчишка мечтал о Яве. Но сейчас, наверное, нет.
0: Давай мы закончим на этом Википедию, посвященную Денису Орману, да. И все-таки вернемся к железякам. Твой трехколесный, прекрасный, очень красивый вот этот вот аппарат. Ну, расскажи, как пользователь, как управляется такая штука? Есть ли задний ход? Как он освещает дорогу перед собой? И прочее, прочее. Ну, просто вот
1: ощущения. Давайте, по моим ощущениям. Давайте. Едет как машина, управляется как мотоцикл. в принципе, все то же самое.
0: Плюс, не может такого быть.
1: У него еще есть усилитель руля.
0: Так.
1: Да, у него еще есть... он меняет высоту, у него есть подушка.
0: Так.
1: Что еще? У него есть система безопасности, которые
0: АБС, ESP,
1: да, ну, всякая хрень, которая, да, мешает иногда там дрифтануть, но ситуация в том, что мне это вот хватает и устраивает. Я никуда не тороплюсь, мне вот были моменты, что я словил какую-то яму какую-то, ну, это вот именно только асфальт, и то он отыграл практически никто не заметил.
0: Достойно, да?
1: Да, вот это прям
0: ты
1: хорошо.
0: Ты разгонялся до приличной скорости? Слушай, ну, просто напробовал.
1: Я честно, не гонщик, я не люблю.
0: Ну, 100 едет?
1: 100 едет вообще, как бы, да. Мне не нравятся большие скорости. Вот, ну, давно уже не нравится. Я не гонщик, я кайфую от другого. Я, почему именно, как любой мотоциклист скажет, что это... Когда ты едешь и кайфуешь, и вот эти запахи, у меня даже шлем открытый, не закрытый, потому что я люблю, когда ты едешь по полю, чувствуешь, какой запах цветов, как тучки, не тучки, как там дождик тебе накапает.
0: Машкара,
1: прикольно.
0: Машкара.
1: Ну, машкара, ладно, но ситуация в том, вот этот кайф от езды, его, ну, любой мотоциклист скажет, что, ну, это не передать. Если бы кому-то было некомфортно, давно бы это все закончилось, никто бы уже не ездил на мотоциклах. Ну, опять же, повторюсь, ну, техника специфическая. Некоторые люди, там, приезжая на стрелку, ко мне не подходят. Типа, ну, наверное, какой-то приехал мажор и так далее. Слушайте, подходите, здоровайтесь, я всем все расскажу. Мне, да, очень обидно, когда называют это что, китаец. Ребята, все-таки, ну, есть информация, где подчеркнуть. Не надо оскорблять нормальную технику нехорошими словами. Вот, но, честно, любому обидно, когда, ну, все-таки назовут, там, Харлей, назовут не Харлеем и так далее, да. Можно это не знать, но когда мотоциклисты это подходят, уже как-то обидно. Ну, и опять же, все, возвращаемся к технике. Есть очень большие минусы сейчас. Нет запчастей. Вернее, они есть, сумасшедшие цены. И самое, ладно бы, можно бы что-то было сколхозить. Нет мастеров. У нас были раньше были дилеры. Ну, вроде как и сейчас их есть два. Но ситуация очень плачевная. Как бы нет запчастей, нет специалистов. И об этом все знают. Так что, если кто-то знает технику BRP, я вас очень прошу, я воспользуюсь, наверное, рекламой моторадио. Обращайтесь мне, пожалуйста, да, мне в личку там напишите. Тем более, я админ спайдер-клана в Санкт-Петербурге, потому что я посмотрел, что у нас порядка 25 мотоциклистов. Я знаю, как бы они... Мы переписываемся в одной.
0: С такой техникой.
1: Да, да, да, на разных. Вот есть, слушайте, и новые мотоциклы, и, слушайте, отличные ребята. Мы встречались, пытались как-то какие-то делать прохваты и так далее. Но все работают, по большому счету. Все взрослые дядьки.
0: И все равно как-то вот это вот сыны артрита, оно не отходит. Знаешь, такое ощущение,
1: давайте,
0: что просто ты,
1: давайте,
0: подожди,
1: да, да,
0: для мотоцикла уже ослаб, и поэтому, ну, как, слушайте, промежуточный вариант, ну, как раз артрит, три колеса.
1: Ну, да, может быть, да. Ну, а давайте так, я вам расскажу то, что это вот честно, в нашей, ну, как сказать, нашем, это не клуб, это сообщество, да, любители спайдеров.
0: Любители
1: есть,
0: артрита.
1: Да, есть инвалиды. Есть реальные, да, инвалиды.
0: Извини,
1: которые,
0: да.
1: Это которые, ну, прям вот жесткие инвалиды, которые, ну, не могут они управлять мотоциклом. У кого-то там нет ноги. Это, между прочим, в одном из клубов есть этот человек. Кто-то, ну, от какой-то болезни, да. Но люди, наверное, ездили на мотоциклах и не хотят прекращать это. Но почему лишить человека последней радости? И тогда жизнь заканчивается. Мы движемся, пока мы что-то хотим, пока мы куда-то движемся вперед. Правильно? Ну,
0: ну конечно.
1: Потому,
0: да,
1: что,
0: да,
1: стоит нам остановиться, да, и все. Ну, я, как я считаю. Потому что без движения вперед ничего не происходит. Вот. Хотя есть задний ход. Ты спрашивал, есть кнопка, да, реверс, на нем можно ездить назад. Вот. Что еще по техничке?
0: Бензин на сколько ест?
1: Вот, честно, сколько живет, сколько прет. Я не знаю, вот врать не буду. Вот просто пофиг, сколько он ест. Единственное, я реально в этом сезоне, сезон был хороший, потому что никто не разбился, но не хороший, потому что было дождливое лето, была работа, не всегда можно было покататься. И вот эти перепады с бензином. Из-за этого я не поехал на Балтик Ралли. Ну, потому что у меня всего был один день, и был риск, ну, стрёмно. Понимаете, в чем? Один бы я, может быть, и поехал. С двойкой нет. Но ответственность за того человека, чтобы он где-то мог под дождем без бензина, накрывшись тентом от мотоцикла, ну нет. Ну,
0: я тебе могу дать лайфхак. Ты приезжаешь на чем угодно на станцию метро Удельная, выходишь к железнодорожной станции Удельная.
1: И машешь рукой.
0: Нет.
1: Ласточка.
0: Садишься на ласточку, полтора часа, и ты там...
1: Час десять. Давай так, у меня дача была в Выборге.
0: Ну тем более.
1: Да, я очень люблю Выборг. Это шикарный город, у меня там куча друзей. И ситуация в том, что был бы бензин, я бы катался больше. Даже сейчас, когда я ставил его уже в гараж, мне нужно было залить полный бак, а я что-то помыл, накрыл, и такой, блин, а бензин это? И я с канистры попер, знаешь, нальют, не нальют, налили. И мне хорошо и приятно.
0: А ты в футболке был, сын Артрита? Тебе сразу пропустили?
1: Нет, никто не пропускает. Нравится тебе. Слушай, мне самому, честно, нравится. Вот если бы мне не нравилось, я бы, наверное, не носил и не прикалывался над этим. Да? Там жилетка вообще крутая, честно говоря.
0: Денис Орман, напомню, у нас на моторадио рассказывает о своей тяжелой жизни, о своем...
1: Нет, жизнь хорошая.
0: Канам.
1: Канам, да. А еще, знаешь, мне очень нравится поговорка, когда был... Харли, там тоже все говорят, ну, про Харли, там типа проблемы и так далее. А то есть поговорка «купил BRP, терпи». Это вот вообще про то же. И это мне сказали у дилеров, да. Слушайте, ну, есть свои нюансы, есть проблема, как владение...
0: А какой рынок вообще этой техники? Ты можешь,
1: очень,
0: например...
1: Очень специфический.
0: То есть продать легко или, наоборот, нелегко купить?
1: Угу. Давай так. Нелегко не купить, нелегко не продать. Такую технику может купить только такой же ненормальный человек, как я, либо который это очень хотел. Я таких, вот реально, когда я в этой теме уже окунулся, эти люди есть, и люди прям судорожно хотели. Опять же, напомню тебе, я на него натыкался дважды на протяжении 10 лет.
0: Именно на этот?
1: Именно на пусть это были первые спортивные. Я тебе... Случай был шикарный, так как когда я когда-то работал, ну вот я тебе говорю, что в мотополе с Ариной Гусевой, она потом перешла в «Ветер». И в «Ветре» продавался спортивный RC в сумасшедшей расцветке, ненормальная совершенно, какой-то бешеная какая-то расцветка, мне даже не найти это. Он стоил там больше миллиона, я звонил Арине и говорю, блин, можно, ну, как-то подвинуться, ну, прям впритык, вот. Он говорит, ну, типа, лада. И я поехал его покупать. Я приехал на следующий день, его нет. Его купили. И я подумал, слушай, ну, вот не моя расцветочка была.
0: Не судьба.
1: Не судьба. Я не, понимаешь, я хотел трайк, хотел именно спайдер, но не хотел спортивный. Мне нужен был турист. Вот именно я и купил белый турист, то, что я хотел. И, конечно бы... Мечта, купить мотоцикл 26-го года, например, такой же комплектация, ну, как бы именно вот туристический, где много кофров, большие колеса, где куча удобства. Ну, спартанских условий я что-то уже больше не хочу. Ну, как бы да. А чтобы его купить, я продал машину, честно тебе могу сказать. Мне не хватало денег, я добавил. Да, я продал машину, опять же, мотоциклисту. Машина, ты видел, у меня была прикольная, с теми же наклейками человек ездит. Так, Серега Сольба, привет. Вот, береги малышку. Слушай, ну понимаешь, и тут я ловлю себя на мысли, что такую же машину я себе купить могу, но не хочу. И вообще, как бы, вот честно тебе могу сказать, ездив... все лето на мотоцикле, да, сейчас немножко там как-то так пересаживаться на такой, на транспорт не очень хочется, но, слушай, у нас сейчас на метро легче доехать, чем на машине. Куда-то вот и все. И опять же бензин, вот. Но техника специфическая, сразу говорю. Если нужна какая-то консультация, ребята, как бы можете написать, есть страница ВКонтакте Spider-Mafia СПБ, там, да, и там отвечу на какие-то вопросы, которые я знаю, да. Но опять же, еще раз очень прошу, если кто-то владеет информацией, как чинить эти мотоциклы, кто-то владеет там какими-то запчастями, welcome, конечно, предлагайте, потому что ребята прям ищут запчасти и так далее.
0: Может, есть какое-то сообщество там в Телеграм-канале?
1: Нет, конечно, есть, да, в этих, которых запрещены, о которых нельзя говорить. Да. Вот, конечно, есть сообщество, есть московское сообщество,
0: есть питерское. Там тоже с запчастями, наверное, можно там поспрашивать хотя бы, да.
1: Все можно. Цена вопроса. Просто, ну, цена вопроса стала какой-то ненормальной. Понимаешь, ну, когда можно колесо заднее купить там, например, за 5, но не за 40. Ну как-то, ну перебор. Да, да?
0: Согласен.
1: И да. Когда у тебя аккумулятор стоит 30, ну там 25-30. Ну, это бред. Ну, бред. Ну, я понимаю все. Ну, ребят, ну ладно, хорошо. Потому что даже на, когда я владел Харлием, да, там нужно даже болтики с другой резьбой, да, но находили же люди, да, можно какой-то. Но здесь меньше колхозинга, да, если на японцев, на Харлее можно что-то купить там на Алиэкспресс и так далее, на каких-то там платформах, тут какой-то БУшки. Здесь даже нету очень мало битых, да, тут очень много пластика, вот, и он все очень дорого. Ну, смотрите, опять же, дорого никого еще не останавливало. Если бы дорого, люди бы не ездили на кабриолетах там и на яхтах, да, но дорого. Но хочет человек, Ну вот, у меня была мечта. Понимаешь, вот честно, когда я их ездил, выбирал, я смотрел и... Слушай, я вот прям хотел. Понимаешь? Я не знаю, что будет через год, что там через два, как я там... Может, мне надоест там, или так получится, что надо там как-то... Но пока мне нравится.
0: Ой, вот ну...
1: Очень да. Специфическая техника.
0: Мы тебя часто видим на стрелке. Скажи несколько слов об этом месте, потому что некоторые такие трубайкеры говорят, да ну, позорище туда приезжать, там, стыдуха. А кто-то наоборот говорит, ой, мне так нравится.
1: Слушай, во-первых, я ленинградец, да. Я очень люблю наш город. Стрелка – шикарное место, видовое и так далее. Стрелка для меня... Потому что когда-то еще там 10 лет назад я туда тоже приезжал только познакомиться. И реально ко мне подходили люди просто так здороваться. Я здоровался с теми же, ну, с такими же мотоциклистами. Мы обсуждали какие-то темы, там могли пить кофе, куда-то там рвануть, прокатиться. И знаешь, что я могу тебе сказать, что мне очень приятно видеть тех людей, которые были 10 лет назад на стрелке.
0: А вот некоторые говорят наоборот, что уже тех совсем нет.
1: Их очень мало. Их очень мало. Слушай, сейчас появилось... Я даже... То, что я ярый противник электротранспорта, особенно вот курьерских велосипедов, у них тусовка на другой стороне колонны. Это для меня был это шок.
0: Не всегда, это редко.
1: Это редко, но лучше бы и не было. Слушайте, я за то, чтобы ввели права обязательно. Как бы я не хочу вот этот бред на дорогу.
0: А я бы запретил вообще.
1: Слушайте, это надо как-то решать.
0: Ну, по крайней мере,
1: Вот реально мне просто страшно ездить. Страшно. Ну, раньше было страшно ездить из-за таксистов, да, там и с газелистами, с женщинами, с телефонами в руках. Но ситуация в том, что просто я боюсь этих людей, понимаешь, на тротуарах и так далее. Вы можете кидать в меня чем хотите. Я, в принципе, я за то, что видите права, давайте наведем какой-то порядок на дорогах, чтобы люди были живы и здоровы. Я за то, чтобы за правильный мотоциклизм, да, и как бы, я уже говорю, я топлю за экипировку и за

0: категорию А.
1: Но есть города, где, например, электросамокаты, давай уточним, просто вообще запрещены. Все. Вот, вот как хочешь.
0: Я эти не видел города, но вот у нас вот такая ситуация.
1: Это
0: да,
1: не,
0: но это...
1: не у нас, по-моему, где-то во Франции.
0: Ну вот, слушай, ну мы же не во Франции, понимаешь. Вот.
1: Ну я бы запретил.
0: Я бы тоже.
1: Ну да, вот, да. Вот, по крайней
0: мере... Опять же, понимаешь, мы же старой старой формации, я же в магазин тоже хожу сам. Ну, я же не заказываю... Давайте так, я старый работник общепита, и я продукты покупаю сам. Я никогда не доверю чужому человеку покупать для себя еду. Я не покупаю
1: для
0: готовую
1: меня это
0: еду.
1: Это тоже загадка. Это, конечно,
0: мы
1: да.
0: просто, ну, мастодонты, мы должны были вымереть еще когда-то там в каком-то году. Опять же, вот ты спросил про Стрелку. На Стрелке сейчас есть кучка, ну, там меняются мотоциклисты, спортивные, ну, не буду анекдот про спортивные мотоциклы. Вот, но ситуация в том, что меняются люди, меняются какие-то движения, есть тусовки уже китайских мотоциклов, они там обсуждают свое, есть какая-то старая волна, там гвардия, которая где-то перемещается по городу. Слушайте, ну, кто как хочет. Я вот просто, я если еду мимо Стрелки, я остановлюсь, просто так хотя бы просто отдохнуть, ну, просто так. Могу с кем, если я кого-то, я, конечно, еду с кем-то поздороваться, честно могу сказать. Мне не нужны какие-то уже прохваты там. Я еще понял, знаешь, что я не люблю ездить в колонии, оказывается. Я понял это, но не сразу. Просто, опять же, те открытия и закрытия, которые были там 17-18, там, в те года, Невский проспект, когда адреналин, когда на тебя смотрят, люди махают руками, ты весь такой... Это, понимаешь, это не то, что ты проехал, а то, что ты получил такую энергетику от окружающих. И от этого, по-моему, все кайфуют. Ну, пусть... я, по крайней мере. И сейчас я понял, что я не хочу ездить с кем-то втроем, вчетвером и так далее. Я не хочу гоняться. Слушай, наверное, это все-таки не старость.
1: Это артрит.
0: Нет, слава богу. Слушай, нет, конечно же, слушай. Ну, конечно, честно тебе могу сказать. Я падал на мотоцикле. Слава богу, я не ломал ничего. Падал так, что была синяя прям сторона вся. Экип отработал. Честно могу сказать. Опять же, за экип. Флипап, привет. Можете что-нибудь мне подарить. Но ситуация в том, что болит. Ну, что делать? Слушай, мое увлечение какими? Я занимался долго. Не занимался, я катался очень долго там на горных лыжах. Я тоже падал, убирался вообще просто. И вот сейчас каким-то, ну, слушай, побаливает иногда, где-то что-то стрельнет. Ну, слушай, ну, опять же, ибупрофен наше все, да, на бейсболах.
1: Давай подведем итог. Время наше закончилось уже практически. Во-первых, мы тебя поздравляем с приобретением.
0: Спасибо.
1: Чудесный аппарат. Во-вторых, иногда ты, когда проезжаешь мимо Стрелки и останавливаешься там, ты можешь увидеть и меня в том числе.
0: Я себя очень, прям, очень ку.
1: Да-да-да-да. В-третьих, возраст прекрасный, ничего такого.
0: Мы молодеем.
1: Да, мы да. Все только вперед. И Стрелка – чудесное место с хорошей аурой, так что это позитив. Твой мотоцикл, трицикл – позитив.
0: Да.
1: Сами мы позитив. Ну, а с НР-3-то шутка.
0: Шутка, вот, да, ребята, все, это, да, ребята, это шутка, да. И опять прошу прощения перед клубом, если я кого-то задел, да. Будьте веселее, относитесь друг к другу радушнее, добрее, и мы будем всегда впереди. Да.
1: Денис Ворман на Моторадио. Спасибо и счастливо.
0: Все. Спасибо большое.
1: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире «Моторадио».

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 1131 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получил 51 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио. The best rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, а вот эти большие, здоровенные там трициклы, квадроциклы, всякая вот такая техника, тоже да. она попадает?
2: Да, да, да. Ну, там просто у них стоимости разные. Mm-hmm. Это на сайте указано, там я прям табличку сделала, чтобы всем было удобно пользоваться.
1: А какой порядок цены на стандартный, на обычный мотоцикл, какой-нибудь там шоссейный?
2: Ну, обычный дорожный мотоцикл в среднем у нас

0: сейчас 3000, да?
1: В месяц,
0: да. Это, ну, вот обычные дорожные. А с 1 сентября 3500 уже в месяц получится. Но это все равно все еще дешевле. Я потому что в прошлом году смотрела, цены по 5000 были минимум. Я не знаю, что ожидать в этом году, кто какие деньги будет брать. Но в среднем это вот такая цена. То есть у нас уже на 1500 дешевле как минимум.
2: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: You're listening to Best

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу, я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing, моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
3: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
4: Группа Beatles на Моторадио.
5: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
6: «Apple Jam».
7: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
8: Real rock music.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Привет всем, кто слушает нас. На связи Моторадио, у микрофона Кирилл Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фурдовинт МС». Еженедельный подкаст «Попутный ветер морской столицы». Сегодня я расскажу вам удивительную историю о том, как одна простая бочка на далеком необитаемом острове стала самым надежным почтовым отделением планеты, связавшим континенты задолго до появления интернета, пароходов и авиапочты. Мы узнаем, кто придумал этот гениальный способ связи, как суровые моряки умудрялись без всяких марок и денег отправлять письма домой, почему это работало на честном слове и как эта традиция живет в наши дни. Настраивайтесь на нужную волну, мы поднимаем якорь. Наша история начинается в Тихом океане, на архипелаге Галапагосские острова. Сейчас это всемирно известный заповедник, а в 18 веке это был дикий, суровый, практически необитаемый край. Единственными гостями здесь были военные моряки, пираты, китобои и исследователи. В те времена китобойный промысел был делом невероятно долгим и опасным. Корабли уходили в плавание на 2-3, а порой и на 5 лет. Представьте себе состояние моряка. Годами они не видели своих семей и не знали, что происходит дома. Живы ли близкие? Мобильной связи нет. Радио еще не изобрели. До дома тысячи морских миль. И вот в 1793 году британский капитан Джеймс Колнет, командовавший китобойным судном «Ратлер», зашел на один из островов архипелага. Это остров Флориана. Тогда его еще называли остров Чарльз. Капитану нужно было пополнить запасы пресной воды, наловить гигантских черепах, которых использовали моряки как живые консервы. И вот, глядя на своих изможденных, тоскующих по дому людей, Колнету пришла в голову гениальная мысль. На берегу бухты, которая впоследствии получила название «Почтовый залив», «Post Office Bay», он установил на деревянном шесте обычную пустую бочку из-под солонины или китового жира. Идея была проста до безумия. Капитан оставил внутри бочки письма своих матросов, адресованные родным в Англию, и прикрепил записку. Записка гласила, что любое судно, которое будет возвращаться домой, должно забрать эти письма и доставить их получателям. Так родилась морская бочковая почта. Barrel Post. Как работала почта на честном слове? Система функционировала без единого чиновника, без почтальонов, без денег и без гарантий со стороны государства. Это была абсолютно автономная, саморегулирующаяся сеть, построена на одном единственном принципе – кодекс чести моряков. Работало это следующим образом. Корабль, заходивший в бухту Флориана, отправлял шлюпку к бочке. Моряки открывали ее и перебирали оставленные там конверты. Если капитан видел письмо, адресованное в его родной город, например, там в Лондон, Ливерпуль, там, или Нантакет, или в порты, которые лежали на его обратном пути, он забирал это письмо с собой. Взамен команда оставляла в бочке свои послания для тех судов, которые придут сюда позже и пойдут в нужном направлении. Письма писались на грубой бумаге, часто запечатывались сургучом или смолой, чтобы защитить их от влаги. Бочка закрывалась плотной крышкой, спасавшей содержимое от тропических ливней и соленых брызг. Здесь не было марок. Моряк, оставлявший письмо, не платил ни пенса. Тот, кто забирал письмо, тоже делал это бесплатно. Но почему же суровые, часто полуграмотные, огрубевшие от тяжелого труда моряки тратили свое время, рисковали жизнями на шлюпках ради чужих писем и честно доставляли их? Почему вот моряки никогда не обманывали? В морском сообществе того времени существовали неписанные законы, которые были крепче гранита. Моряки были суеверны, но главное, они обладали колоссальным чувством солидарности. Каждый из них понимал, сегодня я помогу парню с другого корабля и отвезу его весточку матери. А завтра кто-то другой привезет письмо моей жене. Если я выброшу чужие письма, океан накажет меня, и мое письмо тоже никогда не дойдет до адресата. Это была система абсолютного взаимного доверия. Нарушить ее считалось страшным позором и грехом. Океан разделял людей, но эта бочка их объединяла. Когда корабль наконец возвращался в родную гавань после многолетнего похода, капитан или матросы первым делом шли на местный городской почтамт или лично в руки передавали накопившиеся письма адресатам. Расходы на внутреннюю пересылку, если письмо нужно было отправить из порта вглубь страны, оплачивал уже сам получатель при получении. И люди с радостью платили эти несколько пенсов или центов, ведь для них это было чудо. Весточка с другого конца земли от человека, которого они, возможно, уже считали погибшим. История сохранила удивительные факты. Письма, оставленные в бочке на Галапагосах, доходили до Англии или США за несколько месяцев, что по тем временам было феноменальной скоростью. Иногда эти письма обгоняли сами корабли, на которых шла официальная почта. Вот как бочка на Флориане функционирует сейчас? Представляете, прошли столетия, на смену деревянным парусникам пришли гигантские стальные лайнеры, океан пронзили оптоволоконные кабели, а сообщения теперь долетают за доли секунды. Казалось бы, старая бочка должна была сгнить и остаться лишь на страницах исторических книг. Но нет, она работает до сих пор, представляете? Конечно, та самая первая бочка капитана Колнета давно разрушилась от времени и морского воздуха. За последние 230 лет ее многократно меняли. Сегодня на почтовом заливе острова Флориана стоит ее современная правнучка, деревянная бочка, укрепленная на столбе, окруженная памятными табличками, рисунками и автографами путешественников со всего мира. И самое потрясающее, правила игры не изменились ни на йоту. Здесь нет почтовых служащих, нет замков. Ежегодно тысячи туристов, прибывающих на Галапагосы, на круизных яхтах, высаживаются на берегу бухты Флориана. Современный ритуал выглядит так. Вы берете с собой открытку или письмо. Многие пишут их прямо на коленке, сидя на теплом вулканическом песке. На конверте обязательно должен быть почтовый адрес получателя и страна, но никаких марок. Второе, вы открываете бочку и кладете туда свое письмо. Третье, затем вы достаете из бочки пачку писем, оставленных другими туристами до вас, и начинаете их перебирать. Ваша задача – найти письмо, адресованное в вашу страну, а еще лучше – в ваш родной город или регион. Ну и в конце концов, вы забираете это письмо с собой, вернувшись домой из отпуска, вы обязуетесь лично бросить его в почтовый ящик в своем городе, или, что ценится гораздо выше, доставить его адресату в руки. Это невероятное ощущение. Люди из России находят письма для жителей Москвы и Петербурга, привозят их через половину земного шара и опускают в почтовые ящики по соседству. Современные путешественники рассказывают, что получать такие открытки, покрытые штампами Галапагосских островов, но отправленные из обычного отделения Почты России, это настоящий восторг. Это живая связь времен, которая доказывает, что человеческая солидарность и романтика живы даже в эпоху цифровых технологий. Бочка на острове Флориана – это не просто туристический аттракцион, это памятник человеческой чести, доверию и непреодолимому желанию людей оставаться на связи, несмотря на любые расстояния и шторма. Когда в следующий раз вам покажется, что мир стал слишком холодным, прагматичным или виртуальным, вспомните про деревянную бочку на далеком острове в Тихом океане. Она стоит там прямо сейчас, качается под ветром и хранит чьи-то надежды на честное слово незнакомства. Представляете? С вами был Кирилл Джум, президент военно-морского мотоклуба For the Wind MC. Специально для Моторадио. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Пусть с вами и вашими близкими будет всегда надежная двусторонняя связь.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 октября по новому стилю в 1771 году родился Михаил Андреевич Милорадович, генерал, ученик Суворова и сподвижник Кутузова, герой войны 1812 года. Его отец был сербского происхождения. Михаил учился в Геттингенском и Кёнигсбергском университетах, но уже 17 лет подпоручиком участвовал в войне со Швецией. Он отлично проявил себя во время итальянского и швейцарского походов Суворова в 1799 году. Уцелевший в 52 сражениях, он был смертельно ранен декабристом Каховским на Сенатской площади во время восстания декабристов. Французы сравнивали его с самым смелым из своих маршалов – Мюратом. Однажды Милорадовичу донесли, что Мюрат, находясь на французских аванпостах под обстрелом русских егерей, пил шампанское. Задетый за живое, он приказал поставить впереди русских постов легкий походный столик и не только выпил шампанского, но и съел обед из трех блюд. Мюрат, как рассказывают, был в восторге от такого классного противника. Милорадович не был женат, но имел большую слабость к женщинам и любил своих, судя по всему, многочисленных детей. Его щедрость не знала границ. Именно его первым назвали современники героем нашего времени. Жил ярко и погиб неожиданно. All colors of rock. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушайте, а почему вы оба играющие тренеры? Почему вы уже люди солидные, со стажем в этом во всем? Может, надо нанять уже мальчишек? Вы должны сидеть, пересчитывать купюры, задумываться о поездке на острова.
2: Нужно смотреть на прибыль. Вот вся такой, знаешь, два спидометра, на которых твоя маржа, там прибыль, она прибавляется. Сидишь где-нибудь в Таиланде.
1: Согласен.
2: Нет, конечно, к сожалению, пока еще таких реалий нету. Вот. А во-вторых, мы просто радеем за это, нам это нравится. Нравится общаться по поводу мотоциклов с людьми, с различными, с мототемами. Они же все такие творческие люди и интересные. Не каждый там человек захочет себе купить там Харлей, к примеру, да? Значит, если он уже к Харлею подходит близко, значит, в нем что-то есть.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: сегодня хорошего настроения.
1: When he's lonely in the night.

0: Petersburg. Best. Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать.
3: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Да и я, Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если там посмотри. Аккуратно пройти, посмотришь, там не надо. Ага. Вот, там дорога.
15: А дальше, мне кажется, это еще.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Аналисты финансовые ассоциации.
3: Окно Париж.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Приступим! Жан-Жак Гальдман – культовая фигура французской музыки, автор-исполнитель, чья популярность во франкоязычном мире сравнима с легендами англоязычного рока. Он не только сольный артист, но и один из величайших франкоязычных авторов песен второй половины 20 и начала 21 веков. Гальдман написал хиты для целой плеяды звезд. Несмотря на уход со сцены в начале 2000-х, он остается самым любимым и уважаемым французским музыкантом. Начну издалека, с 1972 года. Парижский коллектив, состоявший из вьетнамских братьев Кхань Маи – гитара-вокал, и Тай Шон Танг – вокал-клавишная гитара, образовали рок-группу под названием «Великий ветер» или «Великий феникс». На вьетнамском это звучит «Тайфонг». Присоединяются французские музыканты Жан-Ален Гардет – клавишные и Паскаль Вютье – гитара. Но первый состав распался через полгода в связи с уходом гитариста Паскалю Вютье. Поиск новых участников через объявление в журнале Melody Maker тоже не принес успеха. Окончательный состав сформировался только к 1974 году. К этому составу присоединились Стефан, ударные, и Жан-Жак Гальдман, гитара, вокал и скрипка. Дебютный одноименный альбом разошелся тиражом более 50 тысяч экземпляров и получил положительные отзывы музыкальных критиков. Песня «Sister Jane», которую исполнил Жан-Жак Гальдман из этого альбома, стала настоящим супер-радиохитом. Текст «Sister Jane» написан на английском языке и представляет собой короткую повесть. Девушка Джейн покидает родной дом, оставив лишь короткую записку. Она прощается с семьей и обещает через год вернуться с другим именем, явно стремясь к радикальной смене жизни и статуса. Но спустя год тело девушки находит в реке. История обрывается, оставляя вопросы без ответов. Было ли это убийство, несчастный случай или самоубийство? Sister Jane.

Через год, в 1976-м, после посещения концерта Лео Ферре, Гольдман сказал: «Я не понимал, что со мной происходит». А потом понял, что во французском языке возможно, что есть слова, способные убить. Ферре действительно меня задел. Перед Лео Ферре, кто бы ты ни был, ты маленький мальчик. Все эти слова вроде поэзии, мистицизма, которые 15 лет государственного образования заставили меня ненавидеть, я понял. Сила слов. Шок от этих слов. Гольдман убедился, что петь на французском языке возможно и нужно, и выпустил свою первую сольную сорокопятку, которая содержала две композиции «C'est pas grave, papa» и «Tu m'as dit», и осталась незамеченной, но мы послушаем одну из них. «Tu m'as dit».

1977 год. Очередная попытка Гольдмана. Он выпускает второй сингл, включающий песни «La nuit de solitude» и «Jour bizarre». И опять без особого успеха. В 78-м Гольдман, не желая участвовать в туре с группой «Тайфонг», был заменен новым музыкантом – Майклом Джонсом. О нем я еще расскажу. Уйдя из группы окончательно, Гольдман выпустил третий сингл с песнями «Back to the City Again» и «Letitia». Продажи оставались посредственными, но пластинка получила первоначально положительные отзывы в музыкальной прессе, а «Тайфонг» в 1979-м окончательно распалась. «Группа прекратила существование, потому что группы умирают», — заявил Гольдман. «Окно в Париж на волне моторадио» представляет Жан-Жак Гольдман, «Летиция».

и запоминающемуся припеву завоевал популярность. Песня часто звучала в рекламе и на праздничных мероприятиях. Ее энергия сделала ее идеальной для стадионных концертов. В русскоязычной среде иногда встречается любительский перевод названия как «Хватит одного лишь знака». «Il suffira d'un signe» — это не просто первый хит Гольдмана, а символическая точка отсчета, в которой он подмигнул судьбе, и она ответила ему многотысячной аудиторией, поверившей в этот самый знак. Окно в Париж на волне моторадио представляет «Il suffira d'un signe» — будет достаточно лишь знака.

снова капризы, недовольство и постановка условий. В 1982 году его звукозаписывающая компания Epic оказала давление на Жан-Жака Гольдмана, чтобы он выпустил еще один альбом. И снова альбом остался без названия, поскольку лейбл опять отклонил предложенное Гольдманом название «Minoritaire», которое также стало неофициальным названием, потому что оно было недостаточно позитивным. С такими хитами, как «Que la musique est bonne», «Comme toi», «Au bout de mes rêves» и «Je ne vous parlais pas d'elle», альбом имел успех и разошелся тиражом около 1 миллиона копий, получив тройной платиновый статус спустя 19 лет после выхода. Ясный взгляд, бархат платья, родные вокруг, рядом с мамой застыл полукруг. Чуть рассеянный жест в мягком свете закатного дня. Снимок смазан, но в нем до сих пор счастье дышит и светится взор. В нем любовь к Моцарту, к Шуману, чистое я. Comme toi.

Опираясь на этот подтвержденный успех, он продолжил работу и записал свой третий альбом, который на этот раз вышел под официальным названием «Positive». Название было выбрано Жан-Жаком Гольдманом в ответ на отказ от названий первых двух альбомов, которые были сочтены негативными. Альбом, в который вошли хиты «Encore une matin», «Envole moi» и «Long is the road, American», снова имел успех и разошелся тиражом уже более 1 000 000 копий. Через 11 лет после выхода альбома, в 1995 году, он получил бриллиантовый статус. Популярность Жан-Жака Гольдмана в это время совпала с популярностью Рено, Франс Гааль, Мишеля Берже и особенно Даниэля Балавуана, которые, как и он, пели в высоком регистре. Гольдман подвергался насмешкам за свой солнечно одетый кастратский голос. Его представляли в насмешку как «Балавуан с простудой», а особенно сильно критиковался критиком Патрисом Дельбуром, французский поэт, романист, публицист, литературный и музыкальный критик. Но несмотря на все эти сравнения и насмешки, Гольдман продолжал подниматься к вершине славы. Окно в Париж на волне моторадио представляет «Envole moi». «Помоги мне улететь».

После успеха альбома «Non-Homology» 5 декабря 1985 года начался тур, который привел к выпуску первого концертного альбома Гольдмана «En Public». Успех альбома был обусловлен синглом «La Vie par Procuration», который стал, подчеркиваю, первым концертным треком Гольдмана, попавшим в топ-50 и достигнув второго места. Именно во время этого тура была открыта Кэрол Фредерикс, тогда еще студийная бэк-вокалистка. Но об этом я расскажу во второй части. Через 10 лет, в 1995-м, альбом «In Public» получил тройной платиновый статус. Было продано почти 1 000 000 копий. В следующей части я познакомлю вас с дальнейшей творческой деятельностью Жан-Жака Гольдмана, но уже работающей на других артистов и в большей части под псевдонимами. Для кого он писал и под какими именами, псевдонимами, я и расскажу. А «Окно в Париж» на волне Моторадио представляет Жан-Жак Гольдман. «La vie par procuration».

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: мотособытия недели,
1: анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну, как и прогнозировали синоптики, холода понемногу захватывают наш город. Температура на выходных была уже не выше 8 градусов тепла. А значит, резина колес мотоциклов уже не держит дорогу достаточно для безопасного и комфортного вождения. Я прекрасно понимаю, что некоторые все еще будут катать до белых мух, но, пожалуйста, будьте осторожнее. В холода ангел-хранитель летает медленнее. Так что берегите себя и будьте осторожнее. Ну и самое время напомнить, что пора готовить мотоцикл к зимовке. Ну а я, в свою очередь, могу посоветовать вам зимний паркинг MR78, в котором, кстати, еще полно свободных мест. Ну а более подробно о зимнем хранении вы можете послушать в записи эфира на Моторадио с моим участием, посвященным теме «Есть ли жизнь после конца мотосезона?». Что касается погоды на наступившей неделе, то обращаю внимание, что температура воздуха ночью, по прогнозам синоптиков, будет опускаться уже до 3-4 градусов тепла. А значит, асфальт точно не будет успевать прогреться. Ну а кстати, самая теплая погода, по прогнозам синоптиков, ожидается в четверг. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 10 октября на прошедшей неделе в Музее современного искусства Эрарта по адресу 29-я линия Васильевского острова, дом 2, открылась выставка «Харли Дэвидсон. Дух свободы», посвященная легендарному бренду «Харли Дэвидсон», символу бесконечной дороги, свободы и независимости. В течение нескольких месяцев можно посетить выставку, на которой представлены кастомизированные мотоциклы Harley Davidson, и увидеть больше, чем продукт известного бренда или эффектный технический объект. За каждым кастом мотоциклом стоит конкретный человек, его выбор, труд, маршрут и биография. След владельца неизменно сохраняется в конструкции мотоцикла, превращая его в артефакт личной истории. Экспозиция представляет Harley Davidson как феномен, в котором техника и человеческий характер образуют

единое целое. Ну а я, как владелец мотоцикла именно этой марки, являюсь большим поклонником Harley Davidson и с большим удовольствием посещу выставку на неделе. Кстати, обращу внимание, что режим работы музея с 11 утра до 23 часов вечера. 17 октября в субботу на площадке MC38 по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится историческое событие. Рок-клуб СПБ и творческое объединение «Восточный ветер» объединятся, чтобы отпраздновать 45-летие Ленинградского рок-клуба. Впервые два рок-клуба проводят совместное мероприятие, что позволяет назвать его не просто дебютом такого формата, а по-настоящему легендарным. На сцене выступят составы от рок-клуба СПБ и Ленинградского рок-клуба. Участники концерта, открытия Ленинградского рок-клуба и группы современных жанров подарят зрителям живой звук. Однако программа не ограничится только концертом в зале. На уличной площадке гостей ждут интерактив, фудкорты, косплей-вселенная и битва реконструкторов. Само мероприятие продлится с 12 утра до 22:30. Фудкорты приготовят вкусную еду, создавая атмосферу для знакомств, отдыха и приятного времяпрепровождения. Гости смогут приобрести ювелирную байкерскую и рокерскую продукцию, а также завести дружеское знакомство с мото- или автодвижением. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 14 октября в среду в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится «Рок-Октоберфест». В этот день культовый питерский клуб «Джаггер» превратится в столицу безумного рок-октября. Забудьте про классические оркестры и скучные застолья. На сцене зажигает мощная группа Doom Room с бескомпромиссным рок-саундом. Задавать тон вечеру и раскачивать зал с первых секунд будет харизматичный ведущий Кирилл Рудяков. Вас ждет крутые интерактивы, конкурсы, реки любимого пенного и два огненных отделения по 45 минут чистого живого драйва. В этот вечер поем хором главный триггер и хит феста «Rammstein Du hast», а также отрываемся под легендарные рок-гимны. Будет громко, вкусно и максимально атмосферно. Готовьте связки под этот сет-лист, невозможно молчать. Ну а по мне это отличный способ побывать на Октоберфест без необходимости ехать куда-либо. В общем, однозначно рекомендую. Ну а начало мероприятия запланировано на 20:00. 16 октября в пятницу в баре Fish Fabric по адресу Лиговский проспект, дом 53, состоится концерт Linkin Park Tribute. На концерте прозвучат лучшие песни и бессмертные хиты Linkin Park в живом исполнении и с максимально близким звучанием. Для вас в этот вечер на сцене Pure, группа из Перми, которая является первым в России трибьютом Linkin Park. За плечами у этой команды гастрольные туры по стране, сотни концертов и фестивалей. Каждое выступление группы – это не просто концерт, а целое шоу, полное живых эмоций и драйва, которое никого не оставит равнодушным. Ну а сбор гостей запланирован на 19:00. Сам концерт должен начаться в 20:00. Ну и, конечно, по традиции напоминаю, что «Мото Россия Санкт-Петербург» зовет в гости к себе в свой лаунж-бар «Пространство МР-78», где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже стартовали проект «Мотоадаптация 2027 сезона» и продолжаем собирать его участников. Я напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться к мотокультуре и получить максимальное количество знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта вы можете получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну что ж, на этом все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю нам всем ровных дорог и возможности еще хотя бы пару раз выехать на мотоцикле до завершения мотосезона. Но услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, на Моторадио. Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.